рецепт сил от Лидо. С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Все, что вы сейчас услышите,

и лето, и все это переносится. Не знаю, я не сдаюсь, я в шортах, друзья. Если я один раз залез в шорты, я до осени теперь из них не вылезу. Уж очень комфортно мне именно в таком режиме. Ну что ж, доброе утро всем. Старт новой рабочей недели. И прям вот понедельник солнечный сразу же. Светит, но не греет. Но, тем не менее, согревает, наверное, наша музыка на волнах топ-радио. Один из свежих треков «I Had a Dream» называется он от «Rehab» и «Easy Bizzo». Далее на топ-радио. Классного дня всем.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann.
2: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl 100%.

0: Какой-то наряд на сегодняшний день, я не понимаю. Хотя нет, ладно, слушай, ну все, мы все узнаем точно у синоптиков, но выглядит, что сегодня дождя не будет. Все нормально, слава богу.
1: Ну что, у детей экзамен начинается?
0: Пам-пам-пам. Я еще не в курсе.
1: Пум-пум-пум. У кого-то
0: еще эта беда не тревожит.
1: Не пуха. Друзья, 9-12? Наши юные. Да не знаю, скажите, какие там экзамены начинаются?
0: Какие детки уже встрепенулись и волнуются?
1: Угу.
0: Или сейчас молодежь не волнуется? Такие, да, какая разница, в ТикТоке говорят, это не важно.
1: 26-й Мац и Бугац, ну, смотрим. Фарбол дес дарби.
0: Где ты смотришь, на этом Е-классе?
1: Да, сегодня вот.
0: Знаешь,
1: сегодня? Социал зинотнес.
0: Social zinotness.
1: У кого?
0: У кого?
1: Augstic Sliminis Central Zets Examens.
0: О,
1: тра-та-та.
0: Что там? А не кого, Нико, каких классов ты не знаешь, да?
1: Ну, вот открыл, смотрю инфу.
0: Угу.
1: Не знаю, нет. Мой сдал.
0: Ну, все, хорошо-то. Ну, только уже просто... остальное тебя не волнует, я так
1: это
0: понимаю.
1: Конечно.
0: Все, остальное...
1: Мои не сдают, нормально. Вообще, блин. Ну, когда-нибудь придет и это время, когда я тоже буду в напряжении здесь сидеть.
0: Ну, понятно, понятно.
1: Ладно.
0: Ладно, давайте всем удачи, соберитесь, ребят. Ну да, немножечко так нервно, немножечко переживайте, немножко, наверное...

0: Разрушение твоей теории. Важный момент. 11.05. Андрей признается.
1: Не в смысле признается.
0: Признается.
1: Да, и я где-то вычитал, что никогда не снятся телефоны.
0: Да, это мы миллион раз с тобой обсуждали. Ты здесь мне это доказывал.
1: Миллион один раз.
0: Я тебе помнишь, говорил, что у меня было, когда у меня... Я не могла поднять трубку. Нажимала все время на него, что я хотела поговорить, мне тут важный звонок был.
1: Ну, поговорить ты не смогла пользоваться. Я же говорю, пользоваться.
0: Нет, ну телефон, не смогла пользоваться. Ты говорил, что с ней не снится телефон.
1: Ну да.
0: Я его нажимала, он работал, ну как...
1: Короче, мне надо было позвонить. Во сне.
0: Да.
1: Я с утра офигел с того, что я взял телефон и начал звонить кому-то. Надо было кому-то позвонить. И по всем правилам, ну, я не ожидал, что там кто-то ответит, и там, ну, ответили. Там не дозвониться. Я такой, да я сейчас попробую. Но, внимательно, я звонил по старому кнопочному телефону. И я проснулся, думаю, какого черта, откуда я взял во сне кнопочный телефон вообще?
0: А это значит, что ты внутри себя, ты думаешь, что ты
1: отрицание
0: моложе.
1: Отрицание
0: полностью,
1: да. Ты
0: думаешь, что ты живешь еще в 2000-х.
1: Наверное. Вот это с антенкой.
0: Твое тело еще никак не сигнализирует.
1: Это даже был не мобильный, это был стационарный, ты понимаешь?
0: Подожди.
1: Ну вот и все, стационарный.
0: Тогда
1: стационар...
0: это не мобильный.
1: Не мобильный, стационарный телефон взял, нажал кнопки.
0: Я тогда это не 2000-е.
1: Даже раньше.
0: Тогда раньше. Это раньше. А во-вторых...
1: Когда все ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
0: А так это не считается.
1: Потому что
0: он радиотелефон. Тогда ты не разрушил свою легенду. Это вообще не считается за телефон.
1: Нет.
0: Это не телефон.
1: В смысле не телефон?
0: Это не телефон.
1: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем
0: прокрутишь. Диско пальцем. Это сейчас дископалец. Это не телефон. Эндрю.
1: Телефон, Наташа.
0: Вот, твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе приснится нормальный айфон.
1: Нормальный айфон. Короче, кому, ну вот, снился прям реально нормальный смартфон, давай вот так вот, да? Мобильный телефон хотя бы.
0: Как уже хотите.
1: По которому ты, сотик, да, мобила, по которому ты прям ответил или набрал номер и поговорил. Это важно, потому что я поговорил. Да, мне ответили, я так еще удивился, поговорил.
0: Ты бы с ней на банан мог набрать, ну чего, и поговорить там, тебе бы ответили.
1: Ну нет, я набрал на этот телефон обычный, так что миф

0: Jealousy, я.
1: Зачем ты так делаешь?
0: Это понедельник. Всегда. Слушай, но я, знаешь, как люди относятся к своим автомобилям, да?
1: Есть какая-то, с трепетом, с любовью.
0: Есть какая-то,
1: не
0: дай бог, что, да? Ты как бы ищешь всевозможных виновников вокруг. У меня сегодня, например, у меня сегодня птица, я такой, к деньгам, все равно какого черта. Да, хорошо, что я новую... Да, я скажу, что новую омывайку залил, я так пшик-пшик, я думаю, задолбали. Че, вы с ума сошли? Я говорю, у меня столько денег уже не... Ну ладно, что я говорю такое? Давайте вперед.
1: Главное, чтобы не проблема.
0: Срабатывала примета. Но не суть. У человечка по-другому случилось. Uh-huh. Он подал в суд на местный конезавод за то, что лошади напали на его машину и покусали. Машина была вся, в каких-то определенных вмятинах. Он подал в суд, и суд начал действовать как суд. Они говорят, надо объяснить, надо доказать, что это лошади были. Как нам это сделать? Но ничего не придумали лучше, как загнать машину в вольер с лошадьми. Uh-huh. И, фас, давайте.
1: Давайте, пробуем.
0: Пробуем на вкус ее, что будет.
1: Пришлите видео.
0: Короче, они сделали следственный эксперимент с фотографиями, да. С протоколом.
1: Да.
0: Там стоит машина, вокруг нее пасутся лошади, нюхают ее.
1: Да лошадям плевать, да?
0: Нюхают ее, там что-то трогают, смотрят,
1: естественно. Никто не атаковал.
0: Дальше, на следующей фотке протокола. Морда лошади крупным планом. Mm-hmm. И показано, что вот губы, вот зубы. Значит, потом сбоку, разрезе. Я не знаю. В общем, там полный протокол.
1: Прикладывали это лошадь к автомобилю.
0: Типа того. Там следственный эксперимент был...
1: Тащите лошадь!
0: Был сделан настолько добросовестно, я даже не ожидал. И там фотки со всех ракурсов, как лошадь подходит к автомобилю.
1: Смотрите, подождите, давайте теперь по прикусу.
0: Да!
1: У этой лошади не хватает тройки.
0: Да.
1: Здесь... Мы видим на покусанном автомобиле.
0: Фрагмент фото, такого-то. Губы, зубы, язык лошади. Пожалуйста, выглядит вот так вот.
1: Да.
0: На фото таком-то воздействие лошадей на автомобиль, предоставлено. И доказано, что лошади не могут нанести такие увечья автомобилю. И табу лошадей...
1: Это был какой-то... Признак мошенства?
0: Да, в итоге автомобилист не получил ни компенсацию, да и еще остался должен за проведение следственного эксперимента. Оказывается, это не бесплатно, чтобы лошади паслись вокруг твоего автомобиля и облизывали его, по всей видимости, как-то.
1: Возможно, это будет самая странная выплата. Чего ж ты, дружочек, так плачешь? Да, короче, тут за лошадей платить надо.
0: Да, за следственный эксперимент. В общем, ребят, если птицы, да, надо мыть машину, лошади никак не воздействуют, будьте спокойны.
2: Top Music. Прямо сейчас. Песня из Top 20.
3: Это Top 20. Топ-радио.
4: Бронзовый призер этой недели. Место номер

0: принципе, все логично.
1: Мы ни одну не ждали.
0: Да, я ждала, но почему-то не думала, что это произойдет в Италии. В Италии сейчас зарегистрирован первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Ну, уже официально. То есть, возможно, это нулевой пациент, с которого потом начнется эпидемия, как предполагают итальянские ученые. Оказывается, что существует прям такая государственная служба по борьбе с зависимостями. Не одной, а многими. СЕРД. И она сейчас зарегистрирована.
1: И другая служба по борьбе с неправильными окончаниями.
0: Именно.
1: К тебе сейчас придет.
0: Да. И она зарегистрировала первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Это девушка, 20 лет, живет в районе Местре. Это такой венецианский, около Венеции там получается регион.
1: Прикольно.
0: Да. Место красивое. Ну что ж она вот с этим там, да? И все общается. Ну, короче, произошло все достаточно логично. Девочка скачала себе все возможные необходимые приблуды для того, чтобы общаться с ИИ-ботом. ИИ-бот давал ей прекрасные ответы, которые ей очень нравились, которые, в принципе, желала услышать. Создавая у нее такую иллюзию эмоциональной близости, безопасности. В результате девушка постепенно начала, урезать свое общество, пока, в принципе, не осталась наедине с ИИ-ботом.
1: С которым
0: она продолжала. Ну, то есть все, как бы девушку уже привели родственники. Говорит, она вообще ни с кем не общается, ни с кем не говорит. Вот только ведет диалоги со своим ИИ-ботом. Доктор сравнила это состояние с наркотической зависимостью по тяжести. И, в принципе, я так понимаю, что сейчас врачи не до конца еще понимают, как лечить эту зависимость. Прогнозируют, что это только первый случай, в ближайшее время...
1: Это сравнивать с влюбленностью какой-то или...
0: Нет, с наркотической зависимостью.
1: Не, ну я понимаю. Но...
0: Это ты сравниваешь наркотическую зависимость с влюбленностью.
1: Там близко, да. Допустим, так значит, она не может отказаться от общения, и она заменила себе полностью любое общение. Ну, это как будто влюбленность.
0: Она отказалась от друзей, от родственников, от работодателей, судя по всему. Ну, это хорошая, конечно, идея, но... Она не очень долго работает.
1: Когда не хватает своего интеллекта, можно...
0: Ну, подожди, вот ты сейчас сказал про влюбленность. Нет, тут, в Китае есть другая проблема, что когда ребята не могут пережить расставание с возлюбленными, то тогда они создают специального такого ИИ-двойника, своих партнеров, имитируя уже продолжение их отношений. Это другая, другая проблема.
1: Как там они имитируют, уточнять.
0: Они загружают все фотографии, их предыдущие переписки, для того, чтобы он именно копировал его стиль или ее стиль общения.
1: Работает ли это в обратную сторону? Например, если ты если ты рассталась, но ты ненавидишь, потому что ты со своего бывшего ты терпеть не можешь. И не все ему еще сказала.
0: Да.
1: Ты создаешь и двойника, чтобы договорить с ним, чтобы высказать этому козлине все, что ты думаешь.
0: Это было сделано еще до ИИ. Это практиковалось девочками еще до ИИ. Распечатывались фотографии. Ты ему там все... Это, кстати, вообще... Ты знаешь, что это такая техника? Есть даже специально. Психолог, мне кажется, говорит, что вот тебе нужно просто все ему довысказывать. И потом ты поворачиваешься, а психолог уже сидит в маске твоего бывшего. Он говорит, скажите мне сейчас все, что вы хотели. Ну ладно, это я...
1: Да, что-то
0: это
1: ты
0: я
1: уж,
0: представляю.
1: Конечно...
0: Михаил Лобковский так не делал в нашей студии.
1: Нафантазировала. Допустим.
0: Я очень хотела бы, чтобы на эту новость обратил внимание Святослав, да, не по поводу китайской проблемы, а по поводу итальянской проблемы, да, о том, что зависимость от ИИ все-таки существует, так что будьте внимательны, пожалуйста, Святослав, почему-то я за вас волнуюсь.
1: Диагнозы решила тут уже выписать.
0: Нет, будьте внимательны, я никому не выписываю ничего.
1: Минздрав предупреждает, типа.
2: Утреннее шоу.

0: 18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: У нас есть повод послушать классные хиты. Это хит номер один. Это неделя, кстати. «Лока-лока» от Горда и Реньер Зонвилл скоро. Также Майкл Шульта и трек «Автер Лайф». Это те треки, которые мы услышим через 3 минуты. Оставайся на Топ-радио.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: В «Касину Кай» выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма – 279 евро. Аэрогриль на 8 литров – 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов – 415 евро. «Касину Кай» – предложение действует в магазинах «Касину Кай» и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Информацию, которую я пока не смог проверить, но я не знаю. Придумать это нереально. Ладно, я сейчас попробую. Давай. В общем, Национальный конгресс Бразилии. Я сейчас смотрю их устройство, как там все у них работает. Там две палаты, ну, не суть важна, да? Там идут выборы сейчас в конгресс, и два кандидата обвиняют...
1: Я знаю! Там продолжение, я знаю. Ты эту песню слышала.
0: Да. Выборы, кандидаты. Вот это, ты хочешь сказать? Нет. Два кандидата. Один обвинял другого, что тот... возомнил себя геймером, чтобы получить голоса геймеров. Молодежи, да. И он говорит, да какой ты геймер? Ты что ты тут, говорит, придумываешь?
1: А он показывает, говорит, мозоль на пальце. Вот это от мышки.
0: Возможно, да. И он такой говорит, тогда. Если, говорит, ты только притворяешься геймером, просто ради того, чтобы получить. Если ты не притворяешься, Go один на один. Он говорит, какой один на один? Я в доту играю. Тогда собирай команду. Go 5-5. Мы оба мид.
1: Сейчас. Я хочу уточнить, это два кандидата на то, чтобы управлять страной?
0: Страной, да, через доту. Они говорят, давай, go mid, мы с тобой, ну и плюс, собирай команду, кого хочешь, мы, значит, сыграем несколько карток.
1: Это выборы, ага.
0: Кто проиграет?

0: играет, уходит из политики.
1: Навсегда.
0: Да, должен сложить полномочия. Ну, все.
1: Слушай,
0: пошли решать конфликт.
1: А ты понимаешь, да, что весь, видимо, замес в том, что второй чувак реально геймер.
0: Ну, возможно.
1: И он такой, блин, я не разыграл эту карту, я же геймер.
0: Давай тебе, ну, вот прям перевод, да, давай. Собери четырех своих друзей, чтобы сформировать свой ковчег Ноя, я не знаю, что. И давай сыграем.
1: Ковчег Ноя, ты не знаешь?
0: Нет, он, видимо, там какой-то сленг у них или что-то. Да, это перевод. Давай сыграем партию против команды, собранной мной, я пойду на мид, ты тоже. Если ты выиграешь линию или игру, я откажусь от своего мандата.
1: Я бы предложила бы всем прямо сейчас отказаться от своих мандатов. Да.
0: Чтобы пойти на это посмотреть?
1: Нет, пожалуйста. Можно, чтобы к власти приходили люди, которые хотят заниматься политикой? Да. И как-то...
0: Ну нет,
1: ну,
0: слушай.
1: Ну понятно. Ой, ты вообще представляешь, что будет, когда зумеры доберутся до власти?
0: Так это...

0: рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: на сети государственных автодорог, увеличивается количество дорожных работ. Имейте в виду и обязательно учитывайте это, когда вы планируете ваши поездки. Призываем водителей учитывать ограничения движения в сезон дорожных работ, планировать дополнительное время на дорогу. Все актуальные ограничения движения на сети государственных автодорог отмечены на карте сайте Latvijas-Valsceli lvceli.lv. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-3-0-5-5-5-5, а также за аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas-Valsceli.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой-ой-ой.
5: Доброе утро, страна! Доброе утро, доброе утро, доброе утро!
4: Слишком много доброго утра.
5: Слушай, что-то у меня на удивление в этот понедельник хорошее настроение, не знаю. Не понимаю прям. Проснулся, поэтому как...
4: Отметим в календарике красном, 11 мая.
5: Я, видимо, выспалась. Те, кто-то периодически, у кого нюансы со сном, наверное, поднимают меня. Что ты рэп два дня подряд, как классно.
4: Наташка, что за нюансы-то? Ну как это...
5: Бессонница, что за нюансы?
4: Нет, так это...
5: Вот такие нюансы.
4: Ты поспи.
5: Да.
4: Это же легко.
5: Да-да-да, мне тоже так говорят. Да что, в чем проблема? На другой бачок повернись, все, засни дальше, что, иди, все. Все хорошо будет. Ну, а так не получается. А когда получается, так настроение вот такое.
4: Мы, я не знаю, мы должны как бы будить людей, да? Давайте, просыпаемся. А ты тут расскажешь, как ты хорошо выспалась. Не
5: так
4: подходит.
5: Это и есть самое главное.
4: Да.
5: Если ты хорошо выспался, то весь день у тебя просто прекрасно. А может быть и неделя.
4: Возможно. Ребят, всем удачной недели. Удачного ее старта. Это Топ-Радио. Мы до 10 утра здесь в рамках утреннего шоу. Дальше наши коллеги продолжат общение. И вообще весь день у нас только бодрое настроение, классная музыка с ней. И продолжаем. А Настя плачет на техно на волнах Топ-Радио.

0: я плачу на техно. Вот этот вот звук. Я всегда, ну, хочу так думать, что именно так она плачет на техно, и никак иначе. А далее Сачи и On Your Mind называется этот трек. Услышим его скоро. Очень мощная движуха. Для понедельника то, что надо. Также Дэвид Гетта и Hypaton Walked Away на восьмой строчке в наш топ-20 на этой неделе. Продолжим через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Топ-кадр.
6: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
7: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
6: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
7: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в Топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
6: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad. Iegūdi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
10: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
11: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.

выиграть два. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи

0: А хочешь новость, которая тебе понравится? Ну, ты прям вообще будешь в восторге, но только ты будешь жалеть, что мы теперь не в Китае, потому что в Китае заставляют работников спать.
1: Я каждый день жалею, что мы не в Китае.
0: Я знаю.
1: Я хочу в Китай.
0: Я вижу, что ты хочешь. Компания заставляет сотрудников спать на работе. Ну, не все, конечно, но некоторые.
1: Что за рай?
0: И устраивают тихий час. Одна девушка... Возможно,
1: да. Она говорит, я не люблю тихий час, я хочу громкий, бурный час в дискотеке.
0: Не знала этих правил или просто трудоголик. Uh-huh. Она продолжала работать, за что была... Я не знаю, наказана, оштрафована. Тут трудно сказать, как бы ей выговор, наверное, все-таки какой-то написали. Mm-hmm. Она не просто, она мешала спать другим.
1: Говорит, мешала спать? Ну, за это делаешь? Нужно наказать, конечно.
0: Тихий час дремать на специальных кушетках, поставили себе специальные кушетки.
1: Это у них уже давно, кстати.
0: Ну,
1: это не прям давно.
0: Да. Но тем, кто продолжает работать, mm-hmm. выписывают выговор, потому что нефиг.
1: Шубу расшить своей мышкой там.
0: Ну да, mm-hmm. чего ты тут? Дай поспать людям.
1: Конечно.
0: У всех тихий час, сиеста.
1: Все, нет, слушай, вообще здорово.
0: Я, ну, раз не получается четырехдневную рабочую неделю, хотя, ну, как
1: ты
0: сказать.
1: Ты уже, конечно, ее пытался просунуть и так, и сяк,
0: и чем, да.
1: Ты уже эту новость только не смазывал для того, чтобы она как-то, наконец-то.
0: Как-нибудь протиснуть ее в это узкое отверстие, скажем так,
1: здравого
0: смысла. Но, тем не менее, да, то есть вот эти прошлые две недели были шикарные, когда четыре дня, а потом отдыхаешь. Сейчас полноценная пятидневная рабочая неделя вообще никуда не годится, честно говоря. Я в ожидании...
1: Андрюшка, возьми проекты побольше, тебе понравится пятидневная рабочая неделя, ты такой, слава богу, хоть что-нибудь успею. Но давай вернемся к этой девушке.
0: Давай.
1: К этой девушке. Я о чем подумала? Вообще, люди делятся на два типа, согласитесь. Есть те, кто, как я, счастливые люди, они могут спать, заснуть днем, да, то есть мне, в принципе, просто нужно принять горизонтальное положение где-нибудь на минуты 2-3, я буду спать, все, вообще независимо, ну, больше никаких обстоятельств мне не надо. И есть и те люди, кто никогда не может заснуть днем, то есть если они вдруг не выспались, они мучаются весь день, но при этом они очень крепко спят ночью.
0: Ну, блин, я не знаю.
1: Да.
0: Ну, что ж, никогда. Наверное, при каких-то обстоятельствах все-таки да, но...
1: Ну, нет, прям никогда.
0: Ну, так целенаправленно. У меня есть несколько... Есть несколько, скажем
1: ты
0: так...
1: Ты из тех, кто может днем заснуть.
0: Ну да, но не везде, не всегда.
1: Ну, то есть, понятно.
0: Определенные есть моменты, где вот...
1: Ты контролируешь свой сон, я понимаю.
0: К сожалению.
1: Да.
0: Ну и никто, не я, кто другой. Потому что если вот, например, перед поездкой, вот часто бывает, ночной перелет, да, надо куда-то лететь в другую страну, или, не дай бог, в отпуск, что, в принципе, не можешь не радовать, и ты в предвкушении этого не можешь, ну никак, даже если тебе вот, ну ты понимаешь, что у тебя вылет, в 4 надо проснуться, да, и такой, ну, значит, надо лечь пораньше поспать, чтобы в 4 встать и вовремя не опоздать на самолет. Фиг там.
1: Нет, ну, лечь пораньше поспать, это там не получается.
0: Не работает вообще никак. Угу. Ты ложишься, а у тебя еще предвкушение, ты думаешь, как бы не проспать, не дай бог проспишь, а будильники, а все это, и ты

3, такой думаешь, ну, что-то уже какой смысл. Вот у кого так, можете написать 25037 WhatsApp. А если у тебя так же, вот так ты можешь по щелчку пальца застать в любой ситуации, единственное исключение, где я могу вообще рубиться вот, спокойненько, это в поезде.

0: пропустила вот весь этот, знаешь, неприятный момент, взлет, посадки, кому надо, да, просто вырубился, я завидую таким людям, я, да, я помню, мы в Турцию летали, в Вородеро также, бах, и все, смотрю, вырубилась.
1: Яночка, тебе привет!
0: Яночка, привет, что-то.

0: слушай, ну сейчас немножечко... Да.
1: Слушай, ну, честно говоря, наши слушатели так нас давно не называли. Ну,
2: как?
1: Не так, как сейчас все подумали.
0: Вот эти двое?
1: Да, они попросили песню поставить, это потом ты посмотри уже по поводу песни и всего остального. Он говорит, ну, говорит, особенно, говорит, Андрюха и Натулька. Ну, не знаю, меня Натулька давно не называли.
2: Натулька?
1: Да.
2: А что, тебе не нравится?
1: Не знаю, нет, мне нравится, классно. Натулька, прикольно даже. Прикольно, мне даже понравилось, да. Потому что меня все время называют Натик.
2: Натик.
1: А Натулька никогда не называли. А я даже как-то не думала про такой вариант. Ладно, все.
2: Не думала? Давай тогда, знаешь, как
1: мне
2: это?
1: Мне понравилось.
2: Можем...
1: Хочу быть Натулькой сегодня.
2: Ладно, смотри, тогда вот так можем сделать.
3: Андрей Фан.
4: Андрей Фан.
2: Натулька Горбачева.
4: Даша Горбачева. Утреннее интерактивное моно.
0: Тебе подходит такое?
1: Ну, слушай, ну давай так, сегодня я буду Натулька, но когда будет Наталья Федоровна, ты поймешь мое настроение, да, что оно немножечко поменяется. Но сегодня Натулька, так уж и быть.
2: Ладно, по поводу сна, да, и вот есть комментарии.
5: Доброе утро.
2: Доброе.
5: Вот только что говорили по поводу засыпания. Вот у меня с детства приучен организм, наверное, не знаю, как это получилось, но у меня просто, я говорю, спать, и я сплю. Утром, днем, вечером, в любом моменте, в самолете, я даже тоже засыпаю, даже когда самолет
2: еще не поднялся, какой-то волшебник, автобус, маг.
5: Машина, в любом месте. Говорю, ой, спать, и все. Не знаю, организм, наверное, уже понимает,
1: не что знаю, как это получилось, энергию. Просто мать и в детстве, спать, вот я сказал.
5: В любом месте, в любом часе могу заснуть, когда надо. Когда не надо, могу и не спать.
2: Он пока записывал это сообщение, два раза чуть не вырубился. Говорю, спать, и такой, оп, рефлекс. Никак. Ладно, слушай, дружище, но...
1: Я думаю, что в момент твоего сообщения сейчас большинство мам помнят. Вот просто у меня всунул этот момент, когда, знаешь, ребеночек такой, ты его кладешь в эту кроватку, и ты слышишь из соседней комнаты, что там просто происходит веселье вместо дневного сна, и каждая мама, ну, как бы нам стыдно, понятно, да, но вот просто наверняка было, когда ты открываешь дверь, и ребенка говоришь, спать! Я сказала спать! И опять закрываешь дверь. А там такой типа...
2: День мамы.

0: Like a Child. Трек, который услышим скоро. Ой, крутейшая новинка от Лавини Ели Оукса. Называется I Look Shit. Ой, проверяйте через полторы минуты.
1: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Латвия. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļa Grite Family.

0: связана с нашим городом, который я не понимаю, почему до сих пор никто не обсудил, в том числе и мой. Я понимаю, что ты, по-моему, не особо...
1: Вопрос риторический или ты просто претензия?
0: Нет, я хочу поговорить про крыс.
1: А, ну неплохо. Зачем ты как коллега сразу?
0: Да, пока никто не слышит. Ладно. Короче, что происходит в городе с крысами?
1: Так.
0: В центре вообще началось какое-то безобразие. Ты просто не сильно в курсе, но они вообще везде, как бы около мусорников.
1: Ну.
0: Я просто помню, как это за последние пару лет, это какая-то, ну, как бы катастрофа.
1: Ты за последние пару лет встретила столько крыс, сколько не встречала за...
0: Никогда, да. Ну, почему никто ничего не говорит? Я говорю, несколько лет тому назад я съездила в Париж, и там было просто какая-то что-то неимоверное. Эти крысы бегали везде, повсюду. Проверила в этом году, как-то они эту проблему решили. Я просто думаю, что пришло время и в Риге начинать как-то решать эту проблему. Потому что их стало слишком много, и они везде. Может быть, мне одно это кажется?
1: Посмотри мультик «Рататуй».
0: Я уже смотрела, но тут ничего смешного, да. Это не те крыски, которые помогают с рецептами.
1: Ну, потому что...
0: Они ничем не помогают, понимаешь? Они просто... Нет, это хорошо, что... Честно скажу, хорошо, что у меня как бы такой фобии нет. То есть, ну, как бы крыски, окей. Но когда в первый раз я открыл просто мусорник для того, чтобы... И когда ты понимаешь, что там...
1: Как тебе сказать?
0: Я вообще не знаю, как они туда забираются.
1: Нужна ли фобия? Потому что я один раз расскажу. Я ехал на мотоцикле, и... Крыса перебегала дорогу. Причем как она перебегала? Она сначала бежала вдоль дороги, потому что ей некуда было деться. Uh-huh. Она бежала вдоль дороги, там бордюр был достаточно высокий. И в какой-то момент она нашла возможность. Она нашла возможность, понимаешь? Она смотрела еще направо-налево.
0: Да, крысы такие умные, ты чего?
1: Да.
0: Они умнее большинства из нас.
1: А я понимаю, что... А ты знаешь, да, что делает крыса, загнанная в угол? То есть она
0: атакует.
1: Да. Oh. Она не знала, куда ей бежать, в твою или в другую сторону. Потому что, ну, не понимала, может она ли перебежать безопасно дорогу. Она там сигнал светофора не разглядела, наверное. А я на мотоцикле. То есть, когда ты в машине сидишь, и на дороге бежит крыса. Ну, крыса.
0: Ну, ты хотя бы у тебя шлем, ты хотя бы в безопасности.
1: Ну что, да, в лицо она меня не укусит, а ноги? Извините, пожалуйста. А, в принципе, я за это и больше всего волнуюсь.
0: Твои ноги никого не интересуют.
1: Ноги стоят у меня на этом... Я не знаю, что я бы делал, если бы она на меня побежала. Я бы не знаю, что делал.
0: Короче, я не знаю. Вот сейчас уже наши слушатели пишут, говорят, потому что котов нету. Я не знаю, может, там действительно нужно завести каждому по коту? Чтобы эти коты как-то решали. Вот сейчас.
1: Тогда коты будут доставать
0: тебя. А ты знаешь почему? Точно, все понятно. Это все из-за того, что мы заманали и задолбали тех бабушек, которые кормили котов около подъезда. А сейчас, пожалуйста, котов в центре нет. Бабушки перестали котов кормить. И эти коты перестали делать и выполнять свои прямые обязанности, а именно ловить этих крыс.
1: Давай продолжай, распутывай этот клубок. Почему мы задолбали этих бабушек, которые...
0: Вот, понимаешь?
1: Не кормили котов.
0: Кто же мог знать, какие последствия будут?
1: Давайте их раздолбывать как-то.
0: Бабушки, пожалуйста, давайте. Выносите еду, подкармливайте котов. Нам нужно, чтобы они убили этих крыс, в конце концов.
1: Теперь надо как-то воздействовать на бабушек. Странный.
0: Нет, ни в коем случае. Никакой агрессии.
1: Давайте дальше как-то распутывать.
0: Просто давайте травить их.
1: Почему у нас наша претензия вообще к целым бабушкам была? Ну, кормили и кормили они. Так, кто ответственный за это?
0: Кто там, натворил
1: говоря,
0: вот эту беду? И сейчас
1: было
0: просто
1: плохо?
0: Эпидемия начнется какая-то с этими крысами.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laima ir
2: tepat. Un as? В салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
2: Метрополы. Видеть и увидеть.
4: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
7: Я Барби!
8: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
9: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
11: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
12: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
13: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Давайте я расскажу про силача, который сдвинул шеи автобус. Я не
1: силач
0: знаю, зачем.
1: Бамбула?
0: И это в рубрику относится, да, какой рекорд еще пока что не придумали. Мы говорили, что уже все придумано, но все. Нет, в этом списке. Нашли еще одну строчку. Наш следующий герой, и силач из острова Аруба, использовал свою шею, чтобы сдвинуть автобус с места. Автобус весит 9,5 тонн. Достижение, за которое спортсмен попал в книгу рекордов Гиннесса.
1: Ну, он как бы попал именно за мощную шею или вообще потому, что у него это получилось?
0: Я не знаю, то и другое. Mm-hmm. Ну, и к шее... он нам двигал контейнеры, всякую фигню оттаскал, а тут да. Вот за шею как бы, как за шею? Ну да, шеей получается. Что mm-hmm. ты... Да вообще какая-то фигня, честно говоря, небезопасная. Это же тебе, как бы она же... Удавка тебя как будто душит, да? Он, видимо, так прокачал свою шею, что...
1: А ему это так нравится?
0: Когда тебе этот навык пригодится, я не знаю.
1: Я знаю.
0: Понятно. Понятно.
1: Надеюсь, у него есть жена.
0: Да. Такие развлечения у людей, понимаешь?
1: Как ты так прокачал шею?
0: Как у вас такие крепкие семейные отношения? Такой, пришлось прокачать шею для этого. Ладно.
1: Сегодня просто понедельник даже.
0: Скорее всего. О спорте мы поговорим в следующем часе обязательно.
1: Наконец-то, у нас много вопросов.
0: У нас есть вопрос. Наш спортэксперт наконец-то смог найти свою спортивную паузу, сделать тайм-аут от своих спортивных дел, чтобы заскочить к нам. И Дмитрия Слотина ждем в гости уже очень скоро.
1: Есть ощущение, что Диме не очень нравится просыпаться по утрам.
0: Есть ощущение. Как будто...
1: Дим, ну ты чего?
0: Вторая версия — это что он нас не очень любит, но...
1: Ну тебя конкретно.
0: Ну конкретно, возможно, и меня даже. Может быть, немножко тебя недолюбливаю.
1: Не хочу знать об этом. Я хочу жить в иллюзии, что все не любят тебя.
0: Да, это да.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах и пробки столицы. На Карле Улмегату, сторону Ведьмосгатова. 20-минутная пробка на путепроводе. Также движение затруднено на ЛРБС и Калцима. В сторону Вантового моста около 20 минут. Даугавпилс перед Буле. 20-минутная пробка. И также Буле перед перекрестком с Даугавпилс около 10 минут потеряешь. На Бриебе, в сторону Воздушного моста, 5-минутная пробка. Но Густава Земгалагату, в сторону Бриебе, около 20 минут. А также на Бриебе в районе перед поворотом на Шмерля. Пробка продолжительность около 10 минут. На Лубанас от кладбища в сторону Южного 10-минутная пробка. Не 10-минутная пробка также на Деглова в сторону Дегловского моста. На Крустовс потеряешь примерно 15 минут. На Кековской при въезде в Ригу более 20 минут. А также в Валдлауче потеряешь 15 минут. И на Елгавской трассе при въезде в столицу пробка продолжительностью примерно... примерно 10 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2503-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Андрей Фан.
3: Наташа Горбачева.
4: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
5: Ну а чтобы этот понедельник был не только развлекательным, но еще познавательным, мы в этом части успеем поговорить про спорт.
6: Я
5: ну,
6: против полезной про информации.
5: Ну это понятно.
6: Лучше всего.
5: Любая информация, исходящая от тебя.
6: Ну куда она была в понедельник? Ну чего ты? Угу. Ну ладно, про спорт это не полезная информация. Это то, что нужно знать каждому. Для того, чтобы, пока ты будешь стоять около кулера, было что обсудить с коллегами.
5: Совершенно верно. Поэтому, если ты сейчас направляешься на работу, думаешь, что обсудить с коллегами, делай погромче, скоро все расскажем. Тем более, что в гостях у нас спортивный корреспондент Дмитрий Слотин, с которым мы скоро и продолжим. Пока что всем отличного дня, доброго утра. Пока немного музыки. Это Топ-Радио, утреннее шоу.

0: Дим, привет. Сразу.
1: Доброе утро. Или, как говорили молодые люди у двери радиостанции, йоу всем.
0: Зумеры, те самые.
2: Какие зумеры? Это твое поколение.
0: Мое поколение? Йоу говорили?
2: В свое время.
0: Не припоминаю такого.
2: Да. Йоу. Так ты начал свои эфиры, я помню. Так, Дим, привет. Как здорово, что ты пришел к нам в гости, потому что мы тут пытались разбирать грязное бельишко ваших там футбольных дел, а именно про Мбаппе пойдет речь. У меня какая-то про него.
0: Натака сразу с пылу с жара.
2: Да, у нас, короче, я понимаю, что мы потом уже перейдем к результатам, да, и в лиге, и важным успехам, но до этого мы должны обсудить Мбаппе и те скандалы, которые были вокруг него.
0: И вообще, что там в реале происходит? За что, в чем вся суть скандала? Что, какие претензии к Мбаппе у
2: болельщиков Реала? Что, он получил травму, а потом с девчонками тусуется?
0: Там была петиция, что-то, насколько-то ее подписало чуть ли не 500 000 человек, разве нет?
1: Ну, там получилось, что, да, Мбаппе пришел в Реал, сколько у него уже второй сезон, и с тех пор, как он пришел, команда не выиграла ни одного трофея, даже там какого-то заваляющего.

0: А Пари Сен-Жермен, откуда он ушел, выиграл Лигу Чемпионов без него и вышел сейчас в финал во второй раз.
1: Как это все неудачно для него складывается!
0: Да, хотя он демонстрирует отличную результативность, там очень много забивает, там что-то вроде 41 гол в 41 матче, но...
1: А я понимаю, правильно ли я понимаю, что именно его тренер сказал о том, что для команды выгоднее иметь трех игроков, которые забивают там что-то там по 4 гола, нежели одного, который забивает 20?
0: Ну, что-то такое было, да.
1: А, такое промелькнуло такое, да?
0: Да, и, конечно, он как главная звезда, с него самый большой спрос, и пока, по мнению мадридских инчас, как их называют, он не оправдывает ожиданий. Ожидали от него, конечно, больше.
1: Он попал под такой пресс.
0: Ну да, как лидер такой команды всегда находится под большим прессом. Если бы он играл за Дижванги, например, ну, наверное, поменьше было бы.
2: Но ты говоришь, что он показывает результативность при всем при этом.
0: Да, он очень много забивает, конечно, старается. И, как мне кажется...
2: Так претензии что? Какого характера? Что ты нам принес неудачу или что?
0: Нет, ну претензии такие, что команда ничего не выигрывает, что он должен приводить команду к трофеям. То есть, собственно говоря, его уровень индивидуальный, он не только не ухудшился, а, на мой взгляд, стал даже выше за последние годы вот в Реале. Но, видимо, просто не его команда, по крайней мере, на данный момент. Но учитывая, что в Реале сейчас происходит просто катастрофа настоящая, там...
2: Сейчас об этом поговорим. Ну, вот.
1: Подожди, но здесь еще важный аспект, я так понимаю, любимая мама Мбаппе, которая является его менеджером.
2: Да что мама? Мама, мой сыночек самый лучший.
1: Это
2: я
1: понятно.
2: Просто к тому, что Мбаппе
1: но
2: говорит...
1: Но она
2: так...
1: в этот момент, она же является его менеджером.
2: И
1: поэтому
2: что это?
1: Она принимает определенные тоже там решения и говорилось о том, что, ну, я не знаю, там слухи, не слухи.
2: Но мама должна
1: ли...
2: сказать, мой сыночек забивает, а вы не пропускаете,
1: нет,
2: тогда мы будем выигрывать.
1: Они уже там и говорили, и говорилось о том, что мама, ну, точнее, от лица менеджмента Мбаппе было некоторое даже ультиматум поставлен насчет какого-то другого игрока. Что либо он, либо сынок мой.
0: Ну, такое тогда ходили слухи, там...
1: Но официальных подтверждений не было.
0: Это просто команда, где... Очень много звезд первой величины, очень большое эго у каждого, а оба тренера, которые были в этом сезоне, они катастрофически с этим не справляются. И когда там есть и Винисио Джуниор, есть Мбаппе, есть и Вальверде, и в каждой линии есть звезды, и, соответственно, каждый считает, что он номер один, видимо, и в команде нет химии, а есть...
2: Соперничество?
0: Ну нет, там склоки, драки и так далее. Вот
2: я там
0: сейчас
2: видел,
0: происходит.
2: Как на каких машинах они приезжают, одна круче другой, там, знаешь, как будто они там меряются крутизной своих автомобилей.
0: Там вот недавно произошел очень большой скандал, было несколько драк, одна из них попала...
1: В раздевалке?
0: Да, причем там был один конфликт, который затянулся на несколько дней.
1: Ну-ка, я такого не знала, так.
0: Там дошло до членовредительства и рукоприкладства.
1: Вот здесь подробнее, пожалуйста.
0: Да, там...
1: Чей конкретно пострадал?
0: Там подрались Рильен Чуамени и Федерико Вальверде, и у Вальверде черепно-мозговая травма.
1: Да ты что, настолько?
0: Да, и вот он пропустил классика с Барселоны, как и Мбаппе тоже из-за травмы. В общем,
1: но только Мбаппе на яхте был с девушкой. Ну ладно.
0: Ну, собственно, видимо, одна нога у него ходит, поэтому...
1: А другая помогает.
0: Может быть, еще некоторые там запчасти организма еще работают, поэтому он как-то может предаться морским утехам.
1: Функционировать.
0: Да, Вальверде сотрясения мозга, видимо, нет, поэтому черепно-мозговой травмы, точнее. Поэтому, в общем, там, да, драки, склоки и атмосфера в команде... ужасно, там подозревают, там одного тренера сменил другой, хотя как приходил первый тренер, казалось, что он там на лет 5 пришел, но его сменил другой тренер, Альваро Арбело, поначалу вроде ничего, потом тоже не тот и другой у авторитетом не пользуется у игроков, и там одного игрока Винисиуса подозревают в стукачестве, кто-то засыпает там во время речей тренера, ну, делает вид, что засыпает.
1: А, типа это такой троллинг, такой получается, показываем неуважение.
0: Ну да, то есть не воспринимают человека, и при нем изображают спящих, пока он рассказывает тактические премудрости, куда кому бежать.
2: Премудрости.
1: Вот. Слушайте, ну это непростая задача, тут такое...
0: И вот Карло Анчелотти был тренер такой авторитетный, наверное, для этих ребят, который, в отличие от этих двух тренеров, не учил их играть в футбол, а просто говорил, вот ты справа, ты слева, разбирайтесь сами. И, соответственно, ну, учить таких ребят не надо играть в футбол. А пришли вот эти тренеры, особенно первый, который там начал их учить играть в футбол, там, куда бежать, в какую зону открываться, кому пасовать, это никому не понравилось. Вот. И, соответственно, сейчас поговаривают, что придет великий и ужасный Жозе Мауриньо, вот, тренер тоже с мировым именем, который уже вроде как там поставил несколько условий, что вот этих там человек 10 на выход сразу уберем других.
1: Да ладно, так.
0: И так далее.
1: А список этих 10 пока неизвестен.
0: Известен плюс-минус, да. Там,
1: кто попадает в этот прицел?
0: Ну, Мбаппе не попадает, но практически там половина основного состава, плюс какие-то игроки ротации там. Но это опять же на уровне слухов. Но чистка, судя по всему, если придет Мауриньо, будет большая, потому что все понимают, что с тем подбором... То есть там надо менять все. Ну, очень многих людей надо менять, потому что они уже, как бы, второй сезон показывают свою недееспособность.
2: А от кого прозвучала цитата «играть в Реале — это привилегия»? Не слышал такую?
1: Может, это ты, Андрюшка, сказал?
2: Может быть.
1: Он просто
2: волосы
1: хочет, знаешь,
2: это привилегия. Это... Может, из этого фильма еще?
1: Зубы это...
2: Это привилегия, да, хорошо.
0: Ну, цитата довольно расхожая. Я не знаю, в принципе, после каждого матча такое кто-то может сказать. Ну, точно не Ефим.
2: И игроки не ценят, типа, того.
0: Точно не Ефим Шифрин.
2: Ну, понятно, да. Было бы неплохо, кстати.
0: Но, может быть, тренер сказал. Но вообще это очень расхожий штамп, поэтому кто угодно мог его произнести.
2: Любой клуб так, да. Играть в каком-нибудь...
0: Может, кто-то на остановке Майори там.
2: Скорее всего.
0: Неизвестно.
2: Скорее всего, где-нибудь в нашем Сконто тоже так говорят.
1: Дима не до конца понимает правила игры, которые ты задаешь, Андрей, да? Он не говорит, кто это сказал, он говорит, кто точно не сказал эту фразу. Да. Но конкурс тоже получился.
0: Да, я могу только предположить, где она могла быть сказана. Вот.
1: Дим, ну тогда выходит, что... То есть тут Реал сам себя загнал в такие странные обстоятельства в плане того, что звезды собрали денег, потратили очень много, и в итоге ничего. Ну, вроде кажется, да, этот хорошо играет, этот, сейчас мы всех соберем, просто всех порвем. В итоге...
0: ситуация ужасная, потому что оказалось, что... Ну, то есть, был уже подобран такой сыгранный, очень звездный ансамбль, который много чего выигрывал. Там, ладно, там ушел Криштиану, ушел Модрич, Кросс ушел, но вроде как там достойные альтернативы нашлись, и уже без них выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат. Оказалось, Мбаппе такая вишенка на торте, которой вот просто не хватает. А так получилось, что случайно или нет, но его приход фактически разрушил коллектив. И он, конечно, там тоже приложил к этому руку. Хотя у него вроде бы характер такой не склочный, но, может быть, деспотичный. И действительно, да, какие-то, поговаривают, какие-то условия он ставит. Вот это, с этим хочу играть, с этим не хочу, этого продавайте. И получилось, что он вот казался той частичкой пазла, которую вот приложишь, и Реал прям лет 5 будет всех разносить. А в итоге он уже, это беспрецедентный случай, 2 года не выиграл вообще ничего, ни одного кубка.
2: Ну и приводит нас к последней их игре с Барселоной, я так понимаю, да, где они успешно...
0: Да, успешно профукали, выражаясь научной терминологией. Проиграли Барселоне 0-2. Да, у Барселоны не играл Ямаль, у Реала не играл Мбаппе. При этом у Реала выходили, даже молодежь там какая-то выходила на замену. И Барселона выиграла 2-0 дома. В первом тайме забили оба гола, Маркус Решфорд и Ферран Торрес. И впервые в истории, за всю историю там испанского футбола, Барселона стала чемпионом после победы в Классика. Вот, там еще в день матча, по-моему, утром у тренера Барселоны умер отец. И он все равно вышел, привел команду к чемпионству. Конечно, когда он говорил победную речь, у него голос очень сильно дрожал, ему явно не до празднований. Но очень, да, драматичный такой момент. Ну, Реал смотрелся довольно беззубно, в принципе.
2: Ну, в Барселоне, наверное, подумали, что если не сейчас, то когда? Пока у Реала такие проблемы, когда забиратель Классика еще из чемпионства.
0: Ну да, Левандовский там на замену вышел, Ямаля не было, составы были не оптимальные, у Реала не было Вальверде, но при этом тот игрок, который его угостил черепно-мозговой травмой, он играл. Вот, хотя говорили, что их обоих отстранят. Вот. Но, в общем, так сказать, Барселона мадридских дебоширов обыграла и в очередной раз стал чемпионом. Ну, а мы посмотрим летом на возможную чистку в Реале и кто туда придет.
2: Посмотрим и обсудим обязательно. Давай прервемся, после чего продолжим спортивные, обсуждать спортивные события. Ну, конечно, будем говорить о футболе в основном.
3: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Анна, курир гардакас кукас.
6: Ты думаешь, кура вето?
5: Не, кура пилсета.
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
9: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
10: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
11: Лай лайма дāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima. Laima ir
12: tepat. Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
13: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
14: Spilva labi, iet kopā.
15: Jā, vārti!
16: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
17: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
18: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: такие красивые ритмы этого классного музыкального произведения. Мы продолжаем говорить о спорте и разобравшись с чемпионами Испании и их...
1: Оппонентами, которые успешно...
0: Назовем
1: да. это, потеряли, упустили кубок.
0: Но, возможно, получили некоторые шансы в ММА. Мы можем теперь поговорить про Лигу Чемпионов и про другие турниры, которые у нас ожидаются уже в финале, да? Мы к ним туда подбираемся. Что у нас там?
2: Да, во всех трех Еврокубках грядут финалы. В частности, в Лиге Европы сыграют Астон Вилла и Фрайбург. В Лиге Конференций Кристал Пэлас и Райо Валликано, а класс. В финале Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен Арсенал.
0: О, этих знаем.
2: Да, при этом Пари Сен-Жермен, у него это третий финал будет. Ага. В прошлом году они выиграли.
0: Еще могут... один привет Мбаппе.
2: И могут выиграть второй год подряд, да. Ага. А у Арсенала был всего один финал ровно 20 лет назад. Это вели до 74-й минуты и проиграли Барселоне 1-2. Так. Хотя были в 15 минутах от победы. И, собственно, сейчас они спустя 20 лет вернулись. Были очень интересные полуфиналы, очень контрастные. Там играли Бавария, Пари Сен-Жермен. Это такое торжество атаки получилось, uh-huh. и скрытый финал. То есть все ждали их в финале, они встретились в полуфинале. И первый матч, ни много ни мало, закончился со счетом 5-4.
0: А сколько они играют полуфиналов?
2: Два.
0: То есть один домашний, один выездной.
2: Да, и первый матч закончился со счетом 5-4, и ответный 1-1. И, соответственно, mm-hmm. а в другой паре Атлетико играл с Арсеналом, и это был, конечно, кошмар. Это был ультраоборонительный футбол, а в другой паре ультраатакующий. Mm-hmm. И, соответственно, получилось, что в одной паре за два матча забили 11 голов, а в другой паре всего 3.
0: Это тот оборонительный футбол, в котором они, значит, автобус паркуют на штрафной зоне
2: и
0: вратаря.
2: Карус, да.
0: И карус здоровый, через который не пробиться, да? То есть, и да. Я слышал, очень много критики валится за такой футбол на всевозможных и игроков, и тренеров, которые требуют, ну, болельщики, да любые футбольные эксперты требуют, говорят, да где дальние удары-то? Ну, как бы, они, наверное, бы решили...
2: Там бесполезно, там не пролетит ничего при автобусе. Нет, там самое интересное, что очень часто автобус паркуется, когда одна команда атакует очень сильно, а другая паркует автобус. А в матче Атлетико-Арсенал автобусов было двое.
0: Вот. Короче, они что, из штрафной, из своей зоны вообще выходили в свою половину поля?
2: 32 и 14 желтые.
0: И Карас, а вторых какая-то...
2: Один в Смил Гравис, другой в этот Илгуд Сэмс. И, в общем, было запарковано два автобуса, и, соответственно, пробиться через этот чистокол ног, который в двух штрафных располагался.
0: То есть один такой, ну, говорит, давай попробуем, дает мяч одному нападающему. Ты говоришь, давай беги, посмотри, что там, может быть, они хоть устали.
2: Да, в этой паре мяч никому не нужен
0: был. Не нужен был, да.
2: Вообще, да.
0: Он просто забегает, говорит, нифига, говорит, еще пока не пройти.
1: Мы научились играть в футбол и без него.
2: Да, поэтому там...
0: Хорошо, ну каким-то образом же в ворота залетели какие-то мячи, ты говоришь, 3.
2: В первой игре 2 с пенальти. И после этого еще были мемы, что типа сейчас Арсенал и Атлетико подумают, что они результативные команды. Вот, было 2 пенальти, а во второй игре был трудовой гол в пустые ворота. Такой там с мясом просто занесенный.
0: Ничего, вот. Свиньей зашли, да?
2: А параллельно матчи всего лишь 5-4. 9 голов в полуфинале Лиги Чемпионов, рекорд всех времен. И, то есть Пари Сен-Жермен и Бавария играли без защитников, без ворот. Угу. Да, там ходили слухи, что в воротах табуретки стояли там вместо людей.
0: Как в детской футбольной школе, ну, покрышки там ставят, знаешь, любое препятствие.
2: Да, куртка. Да, худи. Вот, и, соответственно, финал пробились, в общем, ПСЖ перестрелял Баварию на один гол.
0: Да.
2: Вот, а те вымучили, значит, 2 пенальти и голик в пустые ворота. И вот Пари Сен-Жермен играет с Арсеналом. В принципе, был похожий расклад перед прошлым сезоном, когда в финал пробились ПСЖ.

0: ультра-атакующая команда, где как будто 11 человек, и среди них 18 нападающих. И против них Интер, очень оборонительная команда. И все закончилось 5-0 счетом.
1: То есть не пробить его. Точнее, как бы не удалось обороняться против суператакующей команды.
0: Да, 5-0 это тоже рекорд финалов, самая крупная разница вообще в истории. И сейчас предполагают нечто похожее, но все-таки Арсенал, отчасти вот его соперник, Атлетико Мадрид, затянул в, в этот автобусный парк.
1: Да.
0: И, соответственно, просто предложил такую игру, и Арсенал ее принял. Но так Арсенал, там не все так безнадежно, и в некоторых матчах команда прямо показывает атакующий яркий футбол. Но...
1: То есть могут расчехлиться, да?
0: Да, но к концу сезона они, конечно, тоже немножко подустали. Они могут впервые... Сейчас Арсенал — это команда, которая никогда ничего не выигрывает. И сейчас они могут выиграть... Ну, в не так плохо все, конечно, но из серьезных турниров они очень редко что-то выигрывают. Сейчас они могут выиграть чемпионат Англии впервые за много лет. И впервые в истории Лигу чемпионов. А чемпионат Англии они тоже, ну, очень давно не выигрывали, по-моему, там с 2004-го, если я не ошибаюсь. И сейчас они в шаге, вот им осталось чуть-чуть дотерпеть до чемпионата Англии и финал Лиги чемпионов.
1: А скажи, в чемпионате Англии так они такой же футбол показывают?
0: Нет, в автобусах больше, конечно, Атлетика затянул в чемпионате Англии, как когда. Есть такие довольно невзрачные матчи, может быть, типа такого, который был вчера, они там в конце 1-0 выиграли. Но вообще...
1: То есть есть, как будто они адаптируются под противника.
0: Ну да, иногда они показывают яркий атакующий футбол, Арсенал. Иногда по необходимости, конечно, более защитный вариант используют. То есть в важных матчах, наверное, они больше делают упор на оборону, а если соперник там послабее, то они могут и там гола 4 ему забить.
2: А у меня вот вопрос про деньги.
1: Кто сомневался?
0: Про латы?
2: Нет, про вот если мы говорим про возможность, что чемпионат Англии, допустим, они возьмут, какие там призовые? Для них это, ну, понятно, что тут, наверное, у таких команд со спонсорами нет проблем и трудностей, но игра, ну, имеет ли это значение? То есть призовые там...
0: Ну, имеют там космические призовые, потому что все зависит от телетрансляций. И, соответственно, если в стране телетрансляции не покупают, то команды ничего не зарабатывают. Если покупают, то там, конечно, бешеные деньги. В Англии только платные трансляции. Там VPN-ом, я думаю, никто не пользуется. И какими-то стримами.
2: Они не знают про существование VPN-а, в принципе, что они когда-то могут пригодиться.
0: Да, там только платный футбол. И вся Англия смотрит его. И там, конечно, бешеные деньги идут с телетрансляцией.
2: То есть стоит постараться как-то.
0: И, соответственно, да, лига... Конечно, они все там не бедствуют, но...
2: Ну, понятно, да-да-да.
0: Английские клубы поэтому самые богатые. И поэтому их больше всех Лиги чемпионов. За счет телетрансляции они зарабатывают огромные деньги. И лига потом это все распределяет. И, соответственно, конечно, чемпион получает тоже там огромное вознаграждение из этого пула. Но, да, помимо чисто финансового момента, это, конечно, вопрос престижа, потому что, ну, очень долго болельщики уже заждались. По-моему, вот это был 2004 год последний раз, если я не ошибаюсь.
1: А игроки премиальные какие-то получают за забитый гол, там, например?
0: Ну, в индивидуальных контрактах это прописывается, да. У каждого своя система бонусов, кому за что. Там.
1: Ну, а если вот они выиграют, там будет какой-то им
2: накинут? Конечно.
0: Пару латиков набросят.
1: Соточку на конту.
0: Да, в Ларокку сходить хватит.
1: Да.
0: Нет, ну вообще, конечно, какой-то бонус, безусловно, предусмотрен. Но, опять же, на постсоветском пространстве, например, нашим любимым, такие бонусы всегда в черных сумках просто вваливались в раздевалку и там разгребайте, пока есть.
1: Да. Если проиграли, то газмяс.
0: Да, примерно так.
1: Иди сюда.
0: А там, конечно, это все прописывается. Ну, конечно, владелец может по своему усмотрению там премировать и так далее. То есть, конечно, там и... Ну, опять же, когда речь идет о таких клубах, тут финансовый момент уже так на втором плане. Там у всех все есть. Это, конечно, вопрос престижа. И поэтому, да, Арсенал, он, опять же, в начале сезона демонстрировал довольно яркий такой футбол. Потом сейчас, ближе к концу, ребята подустали, их футбол уже так потускнел. Но поэтому, конечно, 5-0 не должно быть, как с Интером. Все-таки Арсенал, ну, не такой уж автобус, как Интер. Но, конечно, ПСЖ очевидный фаворит здесь. Но мне почему-то кажется, что Арсенал может чем-то удивить.
1: А скажи про составы тогда, в таком случае. Все ли на месте? Никто ли не травмирован? Что там по скамейкам?
0: Ну, матч-то будет только 31 числа еще. Можно

0: передраться могут.
1: Там, голову свернуть, да.
0: Как в реале.
1: Но пока так, в принципе, насколько я так сейчас помню, из ведущих... Ну вот, защитник есть у Арсенала, Бен Уайт, он вчера получил травму, там неизвестно, насколько вылетел. А так-то вроде бы все на месте. Сейчас... скажем, Пари Сен-Жермен активно ротирует состав в чемпионате Франции.
0: Дают отдыхать лидерам.
1: Дают отдыхать лидерам, угу. Совершенно верно, да, вот там все лидеры выходят на замену, поэтому команда в чемпионате побеждает с трудом или вообще играет ничью, и она до сих пор не обеспечила себе чемпионство, там дотянула до последнего, потому что фокус на Лигу чемпионов, а в чемпионате лидеры так, ну, выходят на замену и отдыхают.
0: Да.
1: Поэтому больше играет молодежь там и так далее. Ну вот из таких персоналей, конечно, надо отметить Хвичу Кварацхелию. Это, наверное, претендент серьезный на золотой мяч в этом сезоне. Это грузинский вингер Пари Сен-Жермен. Да, он космический, абсолютно лучший игрок плей-офф Лиги Чемпионов. На полторы головы вообще выше остальных. Он забивает в каждом матче, по-моему, во всех, кроме одного. Но отдает много голевых передач и космический уровень вообще демонстрирует. Ну, вот примерно как там пару лет назад Рафинья из Барселоны просто разрывал. Вот сейчас Хвича вышел на ведущие роли. И они уже, собственно, в прошлом году этой бандой выиграли. А сейчас они могут стать впервые с 2018 года могут выиграть два турнира подряд. Это Реал делал последний раз. По-моему, в 2018 году два раза подряд выигрывал. А тогда они, по-моему, даже три выиграли. И вот уже 8 лет никто не выиграл два раза подряд, и Пари Сен-Жермен может это сделать.
0: Uh-huh. А когда? 30-го, да, ты сказал?
1: 30-го или 31-го, да. Честно говоря.
0: Ну, одна игра будет.
2: Парню всего 25 лет, да?
1: Uh-huh. Да,
0: он... Одна игра, финал, все. Кто выиграл, то, да? Нет такого, что...
1: Да, причем Хвича Кварацхелия, он, как сказать, он играл в Грузии, потом в России, и у него был такой космический уровень, что он там играл за клуб «Рубин Казань». Это, ну, не самый очевидный вариант. И его заметили там, потому что невозможно было не заметить.
2: Ну, это такая сумасшедшая история успеха.
1: И он переехал в Италию, стал чемпионом Италии, лучшим игроком Италии, и переехал во Францию, и там попер еще сильнее. Ну, в общем, это космический просто футболист. Невероятно техничный, невероятно быстрый. Это вот...
2: Грузинский, ну, в принципе, алмаз.
1: Там, в принципе... Ямаль тот же, он играет на похожей позиции, но и моментами, конечно, он там грандиозно сверкает, но у него нет такой стабильности, как вот у Хвичи. Угу. В принципе, Ямаль — это вот то, что должно...
0: Получиться...
1: Ну, вот это может быть Хвича или даже лучше, но пока Ямалю еще...
0: Молод.
1: Не то, что далеко, но нет такой стабильности. То есть он там 3 таких матча выдаст, а потом 5... похуже.
0: Ну, если тетенька поругается, то...
1: Ой, да.
0: Да. Ну, хорошо, когда личную жизнь свою наладится, тогда, может, начнет выдавать стабильность, тогда сможет тоже.
1: И, конечно, есть еще знакомые, наверное, болельщикам с постсоветского пространства люди в Пари Сен-Жермен, это Матвей Сафонов и Илья Забарный, за которыми тоже многие следят. И которые тоже не на последних ролях там. Вот. Поэтому очень интересный клуб для болельщиков.
0: Будем ждать финала. Спасибо тебе за твоими комментариями. Теперь после нашего общения будет смотреть его гораздо интереснее. По крайней мере, теперь мы
2: в курсе. Теперь мы что-то понимаем.
0: Как это все происходило, да. Ну и как обычно ждем тебя в гости.
1: Ну, а в июне поговорим о грядущем лыжном сезоне.
0: Куда же без него.
2: Какие планы.
0: Ну и, кстати, в июне у нас будет возможность поговорить и про чемпионат мира по хоккею, который у нас тоже впереди, да. Там есть,
1: а там и по футболу где-то, и там где-то тоже недалеко.
0: Так что будет о чем. Ждем тебя всегда, Дим. Спасибо тебе.
1: Спасибо, до свидания.
3: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
2: О погоде в этот понедельник, 11 мая, в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит 15-18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду.
4: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: О, трек классный. Классный трек от Мохито и Фарго. И никому не отдам. Мы его слышим скоро. А также New Religion от Vibrex и Faithless на четвертой строчке на ТОП-20. Это будет супер короткая пауза, чуть больше минуты и продолжим.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо. Макдональдс.
3: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио ситуация на дорогах. В столице пробки на Карле Улмане Гату в сторону Мирмазгата около 15 минут. Также движение затруднено на Вантовом мосту. Около 10 минут потеряешь на экспорта. Небольшая пробка. 5 минут примерно. Также на Бриеба в сторону Воздушного моста. 5-минутная пробка. 10 минут на Густава Земгала Гату в сторону Бриеба. Да, в принципе, наверное, из таких серьезных затруднений все. Но если есть информация дорожного характера, то ты обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 2503037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: вот такая движуха в понедельник с утра. Как иначе стартануть рабочую неделю мощно? А можно еще и в плане какого-то своего питания поменять себе рабочую неделю, если учиться с учетом того, что наше утро поддерживает Лидо.
1: Я, кстати, хотел сказать, что это не только значит, что ты можешь приезжать прям в Лидо и вкусно, все вкусно перекусить, это все понятно, но ты можешь также приобрести некоторые продукты для того, чтобы ты смог перекусить и вкусно дома. Например, ты вообще в курсе о том, что Лидо предлагает пельмени с бараниной?
0: Да.
1: Да, это сюрприз, который хочется повторить. И, ну, кстати, ладно, если уж про пельмени с бараниной достаточно логично, то я была в шоке, когда узнала о том, что Лидо предлагает пельмени с нутом и фасолью. Для тех, кто не хочет отказаться от мяса, ну или просто поменять вкус и попробовать что-то новое. Я вообще не знала о том, что существуют такие пельмени. Но теперь, пожалуйста, а в Лидо можешь смело приобрести. Берешь себе в комплектик еще там какую-нибудь камбучу Лидо, которая олицетворяет свежесть. И можешь всегда взять с собой.
0: Ну а если ты говоришь о новинках, а я тебе расскажу про десерты, то
1: на что-то на сладенькое.
0: Вопрос, что делать с ревенем, то готовить тирамису. Попробовать можно в ресторанах Лидо. Тирамису с ревенем. Попробуешь?
1: Расскажешь.
0: О музыкальных новинках мы поговорим, точнее послушаем. Александра Стэн, новый трек, который называется No Sleep.

0: Но No Sleep от Александра Стен как бы нам намекает, что...
1: Кто-то
0: еще вдруг не проснулся, то самое время уже начинается
1: рабочий день. Мы сделали все возможное.
0: Это да. Ну, а далее продолжат наши коллеги, так что встречайте их в течение
1: дня. Передаем всем огромный привет.
0: Yes. И еще один трек классный услышим скоро. Который завершит этот час. Все, отличного дня. Всем это было.
1: До встречи завтра. Пока.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.

0: Satisfy. Песенный эспрессо микс. А также сюда добавим немного Black Eyed Peas. Black, да, как кофе. Shut up, очень скоро.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи по улице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. По улице в ЗАБЦ.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
6: Kurši! Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз, целых 5000 евро. Неплохо, а?

0: Узнай больше на tallmets.lv. Номер разрешения 38882. До встречи у весов.
1: Это Лом Талмец, вставай.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране. Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздышем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

сегодня день глаженных шнурков. Ну вот скажите мне, пожалуйста, как? Есть такие люди? Ну, наверняка есть. Не просто так придумали этот праздник. Значит, кто-то реально этим занимается. Ну, поздравляю, если это вы, то сегодня ваш звездный час. Такие максимально педантичные люди. Если честно, меня вы пугаете даже больше, чем те, кто ставит будильник на выходные. В выходных.

лицо. Ну а далее меня запросили безалкогольное пиво. У нас был кофе утренний, теперь у нас безалкогольное пиво. Мне кажется, что Хатика от Вани Дмитриенко очень подходит, потому что ему было 17 лет, когда вышел этот трек. В 23-м году это было, сейчас ему 20, все сходится.

0: Фрешбургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. Макдональдс.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.

Сегодня у нас что? 11 мая, 26 год. А что же произошло почти 100 лет назад в этот день? В 1927 году.

В отеле Hollywood Roosevelt собрались около 270 гостей. Билет стоил тогда $5, а сама церемония длилась всего, внимание, 15 минут. Ну, просто какой-то праздник, какое-то счастье самое настоящее. А победители, кстати, тогда объявляли заранее, поэтому интриги тогда не существовало. Первый главный приз за лучший фильм получила картина «Крылья», немое кино о военных летчиках. И интересно, что на самой первой премии было сразу две главные категории: выдающийся фильм и уникальный художественный фильм. Но уже позже решили оставить одну главную награду, и так появился привычный нам лучший фильм года. Но в следующем году большую дату будем отмечать.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны от плюс 15 до плюс 18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. На данный момент столица плюс 14.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Zini vai nini, Adažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Adažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
4: Автостопом.
5: Включи среду на полную мощность.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл.

99-м году, 11 мая, родилась одна звездочка, о которой мы, кстати, скорее всего, с вами, вот в нашей зоне, где мы живем, узнали не так давно. В общем, девушка начинала очень рано свою карьеру, выросла она в Пенсильвании, выкладывала каверы в интернет и даже участвовала в конкурсах. Один из конкурсов был связан с проектом Майли Сайрус, там она попала в число финалистов, но еще совершенно такая неизвестная девчонка. Потом ее заметили на телевидении, небольшие, маленькие роли. Также она играла в сериалах Disney, но настоящую популярность, как минимум в Америке, она получила благодаря роли Майи Харт в сериале Girls Meet World. Но она решила не оставаться просто актрисой, а быстро ушла в музыку. Сабрина Карпентер сегодня это уже такая полноценная поп-звезда. Альбом Emails I Can Send закрепил ее как серьезного автора.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны от плюс 15 до плюс 18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. На данный момент столица плюс 15.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вспомнила я крутой трек, который послушаем с вами вот прямо сейчас к завершению этого часа. Изначально это песня инди-рок группы Yeah. Вышла она в 2009 году, но настоящую вторую жизнь, такую мощную, я бы сказала,

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Ну, вел бештень. Лиц там истрым бридем, кад пуста сают. Ну, та, кад тагад вар, кад виссы саликсес по плауктиням. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
4: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
4: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай ТОП-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Все ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
6: А так это не считается, потому что он ты не разрушил свою легенду. Это вообще не считается за телефон.
5: Нет.
6: Это не телефон.
5: В смысле не телефон?
6: Это не телефон.
5: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем.
6: Диском пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
5: Телефон, телефон, Наташа.
6: Твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
5: Нормальный айфон.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Рабочих дня победим обязательно и 5. Вновь у нас рабочая неделя длинная.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Все нормально, справимся. Здравствуйте, начинаем общаться. Это наша жизнь. 5 поработаем. 2 очень хорошо отдохнем. Посмотрим, что будет с погодой. Будем о многом говорить, и о погоде, и о спорте, и о музыке.

можете не догадаться, что это была Инна. Немного она здесь другая, для кого-то может быть даже очень много другая. Это новая песня Dream Out Loud. Ну а у нас еще одна новая появляется песня под названием Shades of Blue. Но в отличие от Инны, Инна будет у нас постоянно уже играть в эфире. Вы ее не раз еще услышите. Трек, который мы послушаем от John Summit, появляется здесь в рубрике «Не звучит впервые». Мы с ним знакомимся. И кто знает, возможно, он присоединится к Инне, будет тоже постоянно звучать, но пока что он прозвучит здесь на топ-радио впервые, и будем, возможно, ждать, возможно, не ждать, но мне показалось очень даже неплохо, но пока не

с нами. Один из самых, тем не менее, он громких диджеев новой хаус-сцены, Джон Саммит, который появился. И, кстати, совсем скоро у него день рождения, 29 июля 1994 года в Чикаго. Он родился в городе, который считается родиной хаус-музыки, между прочим. И это слышно в его треках. Современная энергия плюс уважение к классическому клубному звучанию. Настоящий прорыв случился у него с хитом Deep End, который стал одним из самых популярных хаус-треков в мире и возглавил танцевальные чарты Beatport. После этого Джон Саммит быстро превратился в постоянного хедлайнера крупнейших фестивалей от Tomorrowland и до Ultra. Что касается трека Shades of Blue, то это более атмосферная и эмоциональная сторона артиста. Песня про внутреннее переживание, одиночество и те самые оттенки грусти, которые прячутся за внешним спокойствием. При этом трек остается танцевальным. И после выхода композиция получила сильную поддержку на стримингах и в клубах

Если стало скучно, включи топ-радио и, возможно, даже топ-20, чтобы совсем было весело, потому что за один час мы умудряемся прогнать более 20 треков. Да, понятное дело, что мы некоторые треки сокращаем, но еще и играем претендентов. И так, как всегда по традиции, в первый

0: Рабочий на новой неделе. Мы пробежимся с вами по пьедесталу почета. Номер 5 Айс Гергер, Зиверт Банк. 13 недель в топе. Бибер Рекса теряют и Faithless New Religion. Лидерство после всего лишь одной недели.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: С первой на четвертую опускается наш новоиспеченный лидер. На третьем месте камень преткновения. На этот раз встречают Филатов и Карас. Включи музыку. Уже две недели подряд не могут никуда выше подняться. Ну, а номер 2, первый так высоко, одинокий голубь.

0: Потому что у нас еще даже весна не закончилась, лето не началось, а еще перед зимой будет осень. И вполне возможно еще будет победа у DJ Жуков. Всего лишь 3 недели в нашем чарте, очень хороший результат. Появились, напомню, они с этим треком на 4-м месте, потом вниз на 1. И казалось бы, ну вот, ситуация, надо исправлять, исправили. Всего лишь за неделю с 5-й на 2-ю, «Одинокий голубь». Но дальше...
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: Какой-то непотопляемый музыкальный корабль у нас образовался от Loco Loco, Gordo и Rainer Zonneveld. Уже 5-я победа из 7 недель в нашем чарте. Все остальные недели 2 он провел на 2-м месте. Ниже 2-го места за 7 недель этот трек не опускался. Фантастическое ваше голосование может привести к тому, что это будет один из главных.

0: скоро будем говорить с вами о спорте. Скоро уже на этой, я так понимаю, да, неделе стартует чемпионат мира по хоккею среди взрослых. Среди молодежи U18 уже прошел. Много интересного происходит. И совсем скоро начнется и чемпионат мира по футболу. В общем, будет о чем поговорить в этом году, этим летом.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небо преимущественно облачное, однако временами проясняется. День пройдет без существенных осадков. Ветер слабый южный. Температура воздуха по Земгалу плюс 17-18. В Латгале 13-15. В Видземе 15-18. В Курземе 16-20. В Риге преимущественно облачная погода, но сухая. Ветер слабый южный, а воздух прогреется до 17-19 градусов. Завтра во вторник облачность усилится и местами пройдут дожди. Воздух прогреется от 9 в прибрежной зоне Курзамы до 20 в центральной и восточной частях Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

новости спорта, футбол. Барселона уверенно обыграла мадридский Реал в матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезон 25-26 со счетом 2-0 и улучшила свой показатель по победам во встречах с королевским клубом. У Барса и Реала теперь по 106 побед в Эль Классико за все стало... Ух ты, какая у них история! 124 года они уже друг другу противостоят и... идут ноздря к ноздре. С момента первого матча в 1902 году команды сыграли 264 раза. Каждая победила по 106 раз, а также было 52 ничьи. Отмечается, что по разнице мячей Реал немного, но все-таки впереди 447 против 438 мячей у Барсы. И после этой игры... поздравляю поклонников Барселоны. Барселона досрочно стала чемпионом Испании. И мы сразу же с вами переходим к чемпионатам лучшим европейских лиг и посмотрим, где, что, как происходит. Барселона лидирует, как я уже сказал, и уже никто их не собьет, по крайней мере, в сезоне 25-26. Они оказались самыми крутыми в этом сезоне. 30 побед. Одна ничья, 4 поражения, 91 мяч забили, 31 пропустили. И 91 очко у них сейчас. Три тура еще остается. Реал Мадрид на втором месте, 77 очков. Вильяреал 69, их догоняет, но, скорее всего, не догонит. Атлетико 63 и Бетис 54 замыкают лучшую пятерку испанского чемпионата. В Италии Интер продолжает уверенно лидировать, 85 очков. Наполи только 70, Ювентус 68, Милан 67, столько же у Ромы. Переходим к немецкому чемпионату, где немецкая машина Бавария тоже идет в прекрасной форме весь сезон, потому что всего лишь одно поражение за 33 тура, 27 побед, 5 ничьих. В последнем туре они оказались сильнее со счетом 1-0. Вольфсбург обыграли, 86 очков на данный момент у них, у главного преследователя дортмундской Боруссии 70, которые потерпели 3 поражения, пускай и не подряд, в последних 5 матчах, если смотреть, и только 2 победы. Red Bull Leipzig 65 очков, Штутгарт и Хоффенхайм по 61 очку. Мы переходим к английскому чемпионату, где Арсенал уходит в отрыв от Манчестер Сити. 79 очков против 74. Манчестер Юнайтед оказывается третьими, 65 очков. Ливерпуль 59, столько же и у Астон Виллы. Что касается французского чемпионата, 73 очка у ПСЖ. В последнем туре они оказались сильнее со счетом 1-0. Брест обыграли, 67 у Ланс, 61 очко Лиль, Лион 60, Рен 59. У нас еще и остается информация о хоккее. Я думаю, что мы успеем и это с вами тоже обсудить в этом часе. Сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу.

песня была 2 недели в претендентах на ТОП-20, но так и не смогла пройти дальше. Дальше не смогли пройти и соперники Каролины. Каролина стала первой командой в 21 веке, которая смогла выиграть 8 стартовых матчей розыгрыша плей-офф НХЛ. И у нее победная... Шествие удавалось Детройту, 52-й год, Монреалю, 1960-й год и Сент-Луис, 69-й год. В 85-м году Эдмонтон стартовал в Кубке Стэнли с 9 побед подряд. Этой ночью Монреаль-Баффало 6-2 и Монреаль повели в серии 2-1. А Анахайм и Вегас 4-3 этой ночью, и там в серии ничья 2-2. И эта серия длится до 4 побед. Сборная Канады представила капитана. Знаете, кем стал он? 19-летний нападающий Сан-Хосе Маклин Селебрини. Селебрини, наверное, правильно будет. Дебютировал за национальную команду на Олимпийских играх этого года.

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
6: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: 12 число, а ведь ровно неделю назад многие обедали дома. Потому что был выходной день. Но еще впереди будут у нас допы. Обязательно в июне месяце, 23-24 числа. Это праздник Лига. Наш любимый праздник лета. Ну а сегодня праздник желудка. Сегодня день, когда диалоги с холодильником звучат особенно честно. Праздник желудка или день «Ешь все, что хочешь». Вот что сегодня 11 числа отмечают. И этот праздник придумал американский актер Томас Рой вместе со своей супругой Рут. Видимо, им надоело друга контролировать в этом плане. И надо все-таки понимать, что это придумали как шутливый праздник. Однако это очень жизненное напоминание. Еда – это еще и радость, и идея простая. Один день без каких-либо диетических правил, без «нельзя после шести» и без чувства вины. Разумеется, с оговоркой «здоровье всегда на первом месте», даже когда устраивают вот такие вот праздники. Можно за один день взять все и загубить. Психологи отмечают, что чем строже диета, тем сильнее тяга к запрещенным продуктам. И с этим сложно не согласиться. Праздники еды реально влияют на культуру питания. Люди пробуют новые блюда именно вот в такие дни, от уличной еды до высокой кухни, не жалея денег, если идешь в дорогой достаточно ресторан. И исследования показывают, что еда в компании людей, естественно, воспринимается как более вкусная и запоминающаяся. Сегодня можно позволить себе гастрономическую свободу, ребята, и, возможно, с часу до двух у вас как раз будет обеденный перерыв, где можно, и вы как раз думали, что бы сегодня изменить в моем рационе. И вот новый рецепт, новое, любимое новое блюдо появится, может быть, или что-то совсем неожиданное. Я вообще считаю, нет плохой еды, есть баланс рациона в целом.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12

легенда, классика музыкальная, танцевальная, Swedish House Mafia, Джон Мартин. Его потрясающий вокал, отличная музыка трех супер-диджеев, Don't You Worry Child. Прямо сейчас мы с вами перемещаемся в другую вообще музыкальную, танцевальную вселенную, потому что это Оскар Мэтт Кей у нас в рубрике «Не звучит», сейчас зазвучит с треком «On the Ground». Трек более 14 миллионов раз уже послушали на Spotify, длится он 2 минуты, и Оскар Мэтт Кей — это не совсем наш артист, тем не менее, это тоже танцевальная музыка, и мы уже несколько раз познакомили вас с этим музыкантом, с другими треками, а вот еще один вариант — артист, вообще это артист новой электронной волны, где у него фаворитом является атмосфера и эмоция. On the Ground — это песня про попытку держаться на ногах, когда эмоции буквально выбивают почву из-под тебя. И трек постепенно раскрывается, не давит, наоборот, затягивает, как ночная дорога, которая не хочет заканчиваться, и ты не хочешь, чтобы она заканчивалась, потому что вам вместе хорошо. Не мой фаворит, но что-то интересное есть у этого стиля, у этого музыканта. Возможно, он открывает нам что-то новое в музыке. И я думаю, что среди вас тоже найдутся люди, немало людей, которые трек себе отметят этого музыканта.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: этого есть трека «Притягательные моменты», но... Большая предсказуемость и однообразность играет, возможно, ключевую роль в том, что трек немного растерялся в нашем чарте и пошел не туда, куда должен был пойти. По мнению тех, кому он нравится, вылетает из первой десятки вниз на 3-3 недели в нашем топе. Don't wanna go home, Medusa.
1: 13-я позиция.
0: Мы возвращаемся с вами в прошлое, вспоминаем, что у нас было 2 года, хотел сказать, назад. Ну, могу и сказать, что 2 года было назад. Сэм Фелд, «Вверх на дно», «The Confession». Но год назад осталось на месте Леони, «The Weeknd». Что самое интересное, тоже 3 недели в нашем топе, как и «Медуза» сейчас.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: если посмотреть на карту мира глазами денег, она выглядит как один большой атлас притяжения, где квадратный метр давно стал не про стены, а про статус, налоговый режим и право жить рядом с будущим. Совсем скоро расскажу про города с самой высокой недвижимостью в мире, самой дорогой недвижимостью.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небо преимущественно облачное, однако временами проясняется. День пройдет без существенных осадков. Ветер слабый южный. Температура воздуха по Земгале плюс 17-18. В Латгале 13-15. В Видземе 15-18. В Курзме 16-20. В Риге преимущественно облачная погода, но сухая. Ветер слабый южный, а воздух прогреется до 17-19 градусов. Завтра во вторник облачность усилится и местами пройдут дожди. Воздух прогреется от 9 в прибрежной зоне Курзамы до 20 в центральной и восточной частях Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса. Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Grilla sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: TV3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

лето всегда приходит тихо, но с характером и вместе с теплом в домах появляется его маленькая, но настойчивая тень – комары. Вот здесь неожиданно выигрывает недорогая химия и несложные устройства, а почти, ну, бытовая банальность. И мы иногда покупаем вентилятор не только для того, чтобы нам стало прохладнее и как-то легче, если нет кондиционера. Мы иногда покупаем его для того, чтобы отбиться от тех же самых комаров. Оказывается, комары не самые сильные летуны. Им сложно справляться даже с легким потоком воздуха. Вентилятор буквально сбивает их с курса, а заодно разрывает, скажем так, запах след человека, тот самый, по которому они на самом-то деле и находят нас, на свою цель. В итоге работает, мы видим, что двойной эффект. Насекомым труднее подлететь и понять, где вообще находится человек. Но это не магия, ребята. А просто физика воздуха. Тогда самое простое, как видите, решение и есть самое точное – просто включить воздух. Так что если не любите спреи или своих детей не хотите ничем таким опрыскивать против этих насекомых, просто купите хороший, небольшой даже вентилятор.

Любовь можно найти абсолютно в любом городе. Неважно, сколько у тебя там недвижимости и по какой цене ты ее купил или продаешь. Свежий рейтинг элитной недвижимости за 26 год показывает очень простую, но жесткую достаточно вещь. Жилье в верхнем сегменте дорожает не потому, что стало лучше, а потому, что его физически не стало больше. Мир уплотняется, как чемодан перед длинным перелетом. И на 10-м месте у нас Лос-Анджелес, где квадрат элитного жилья стоит около 17,5 тысяч долларов. Как мы знаем, что это город мечты, и очень многие кинорежиссеры, артисты там живут довольны этой жизнью. Еще и потому, что можно жить и сниматься, далеко никуда не уезжая. Дальше Майами-Бич и Палм-Бич. Солнечная Флорида давно стала не про отпуск, а про капитал, который не любит холод, как и я. В Австралии в игру входит Сидней. Там цена набирает обороты и подбирается к 20 тысячам долларов за квадрат. И главный дефицит уже не денег, а тоже земли. Старый свет тоже здесь присутствует и держит планку через всем известный Париж и Лондон. Первый про ограничения и историю, второй про финансы и глобальные потоки. Мы отправляемся на Лазурный берег, где выделяется Сен-Жан-Кап-Ферра, почти не город, а коллекция вилл. В Азии давление еще плотнее, Гонконг. Там дефицит тоже земли и вертикальная жизнь, можно сказать. И два финалиста у нас – это титаны. Нью-Йорк, где деньги работают быстрее любого лифта. И Монако, конечно же, где состоится совсем скоро очередной этап «Формулы-1». И там невозможно практически, особенно на современных болидах, обгонять. Очень узкие улочки, трассу расширить просто невозможно. Там вода, там строение. И поэтому туда Формула-1 приезжает только ради престижа. Монако – абсолютный лидер этого списка, где квадратный метр стоит десятки тысяч долларов, а дефицит пространства стал национальной валютой. Иногда так бывает, что соседи, уже другая сторона, играют в футбол, и к ним залетает мяч на территорию, когда сильно ударили. Вот так вот бывает, да? Как же сильно изменился мир. Еда перестала быть просто топливом для нас с вами, для людей, для жизни. Автомобили перестали быть просто средством передвижения. Мы их намываем и любим иногда порой больше, чем даже себя. А недвижимость перестала быть просто жильем. Это уже не стены, пол и потолок. Это не просто жилье.

0: tieši servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: Riepu гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

20 число, и я рад с вами разделить этот день. Не буду сидеть дома, не остался. Как бы не хотелось продлить себе выходные, я не эгоист. С удовольствием приду и потрачу эти 3 часа. Осталось меньше часа нам сегодня, но самое главное, я не эгоист. Сегодня день не про осуждение, а про понимание. Всемирный день осведомленности об эгоизме. Повод взглянуть на одну из самых человеческих черт без иллюзий и без драматизации, скажем так. Эгоизм не редкость и не исключение из правил. Он встроен в повседневные наши дела, в поведении людей, как естественный механизм самосохранения. Вопрос обычно не в его наличии, а в масштабе. Он бывает разный. Его бывает немножко, его бывает нормальный, бывает слишком много. У нас сейчас принято считать, что эгоизм — это плохо, и таким образом некоторые люди хотят тебя уколоть, сделать тебе больно, отпуская в твою сторону слово «эгоизм». Тебе говорят, ты эгоист. Я это знала. В ответ таким людям можно смело сказать, что они достаточно безграмотные, так как в базовом виде эгоизм помогал, ну, по крайней мере, раньше выживанию. Забота о себе и своих ресурсах повышала шансы человека. Ну, в принципе, учитывая, сколько сейчас все стоит и все завязано на

0: деньгах, то можно сказать, что сейчас то же самое. Эгоизм нам позволяет выжить. А если ты не будешь о себе заботиться, то пострадает и твоя семья. Потому что если ты мужчина, ты, значит, как бы добытчик. А с добытчиком не должно ничего плохого происходить, потому что там цепочка, и все будет не очень хорошо. Другое дело, если, конечно, все поровну, но это уже другая история. И к этому... с этим вопросом к Лобковскому, конечно. Добрый эгоизм тоже существует. Благотворительность иногда дает человеку внутреннее удовольствие, удовлетворение или социальное признание. И это круто, это нормально. Но да, надо признать, что чрезмерное употребление эгоизмом вредит. И это происходит, когда личные интересы полностью вытесняют интересы других, возникают конфликты и разрушение доверия. Так что этот день скорее про честный взгляд в зеркало, чем про... какие-то ярлыки.
1: За хитом. Дневной эфир.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Джонни у нас появляется в эфире. Это известный, один из самых популярных артистов русскоязычной поп-сцены последних лет. Появился на свет 29 февраля. 29 февраля 96 года. Да, ну вы поняли меня. Его прорыв случился с хитами «Комета», «Аллея» и «Титры», которые собирали сотни миллионов прослушиваний и уверенно держались в хит-парадах. Главная сила этого музыканта — эмоциональная подача и узнаваемый голос. «Эйфория». Мы послушаем его новую песню, которая здесь на топ-радио пока не звучит. Эта песня, как всегда, у него песни про чувства, и это не исключение, песня, которая захватывает полностью, когда эмоции настолько сильны, что все вокруг будто перестает существовать. Давайте знакомиться. Ну, начинается она как будто совсем не наш формат, но я вас уверяю, что через уже несколько секунд, через 10, пойдет все как надо. 5, 6, 7, 8, 9.

0: diena Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».

0: помню этот трек, у нас стартовал когда-то с первой строчки. Superfly, Stronger Than Before. 6 недель в нашем чарте, и вот в пятницу последнюю, это у нас было 8 число, первый прогресс за 6 недель. Ладно, первую неделю мы не считаем, потому что это, ну, как бы дебют. На первом месте, после этого постоянное снижение. И вот только на 6 неделе этот трек поднялся вверх на 2 строчки, но не вернулся в первую десятку. История про то, как можно влюбиться в трек и очень быстро разлюбить.
1: Место номер 14.
2: 14.
0: Но, учитывая плюс 2 строчки, возможно, эта любовь возвращается. Что у нас было 2 года назад? На этом месте Алан Уокер и Тим Сайт, тоже вверх с 19-й.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: автомобильные новости совсем скоро. Будем сравнивать автоматическую коробку передач с механической. Что экономичнее? Спойлер. Немного забегая скажу, что автомат. Иногда побеждает автомат. Но в каких условиях? При каких условиях? Какие звезды должны сойтись? Но сначала о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем небо преимущественно облачное, однако временами проясняется. День пройдет без существенных осадков. Ветер слабый южный. Температура воздуха по Земгалу плюс 17-18. В Латгале 13-15. В Видземе 15-18. В Курземе 16-20. В Риге преимущественно облачная погода, но сухая. Ветер слабый южный, а воздух прогреется до 17-19 градусов. Завтра во вторник облачность усилится и местами пройдут дожди. Воздух прогреется от 9 в прибрежной зоне Курзамы до 20 в центральной и восточной частях Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Многие водители спорят, какая коробка передач экономичнее. Забегая вперед, отмечу, что сама по себе коробка не расходует топливо. Это зависит от ее связки с двигателем. С точки зрения физики, механика выигрывает. КПД механики достигает почти 98%. Тогда как у автомата он колеблется от 86 до 94%. В автомате энергия теряется из-за гидротрансформатора, постоянной работы масляного насоса и трения фрикционов. Не случайно КПД греются и требуют охлаждения, а механическая коробка передач — нет. Казалось бы, механика вне конкуренции. Но тут в игру вступает количество передач. У механики их не больше 6, а современные автоматы бывают 8 и даже 10-ступенчатыми. Чем больше ступеней, как вы понимаете, тем точнее коробка удерживает мотор в зоне низкого расхода. Поэтому старые 4-ступенчатые автоматы действительно проигрывали, а новые многодиапазонные могут оказаться экономичнее ручки. Однако главный фактор, конечно же, водитель. Резкие старты и нелюбовь к высокой передаче на механике сведут на нет любые инженерные ухищрения. Таким образом, идеальный вариант – современный многодиапазонный автомат в руках спокойного водителя.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости.

ж, будем заканчивать сегодня первый рабочий на этой неделе. И вы знаете, Европа все быстрее перестраивает свою энергетику, и в центре этого процесса оказались аккумуляторы, о которых я все еще думаю, очень чешутся руки, но я пока наблюдаю. Сегодня лидером по действующим батарейным мощностям в Европе остается Германия, за ней идет Италия. Но настоящая интрига начинается, если смотреть не на то, что уже построено, а на то, что только планируется. И здесь неожиданно вырывается вперед Турция. Правильно, молодцы. И туризм у них есть, и солнце, все для того, чтобы развиваться. Это круто. Развитие – это очень здорово. В общем, портфель проектов в Турции достигает таких цифр, которые неприлично в эфире произносить. Это больше, чем у Германии, Италии и Польши вместе взятых. Если хотя бы часть этих планов реализуется, Турция станет новым центром аккумуляторной энергетики региона. Эксперты объясняют этот бум падением стоимости батарей, за которыми я наблюдаю. Пока еще, как я уже сказал выше, так или иначе, Европа уже входит в эпоху, где энергия не просто производится, а еще и хранится. Больше вам солнца, больше вам энергии, ребята. Спасибо за эти 3 часа, за энергию. Далее, следующие 2 часа в эфире будет отвечать человек, который где-то пропадал 10 лет. Почему так долго он бродил по миру? И почему не приобрел самокат, чтобы быстрее добраться до нас? Он расскажет вам через несколько минут сам. Всем удачи!

0: sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность. Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай ТОП-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздиншем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
3: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Мы ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
6: А так это не считается,
5: потому что он
6: ты не разрушил свою легенду. Это
5: нет.
6: Вообще не считается за телефон.
5: Нет.
6: Это не телефон.
5: В смысле телефон?
6: Это не телефон.
5: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем
6: прикусишь. Диско пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
5: Телефон, Наташа.
6: Твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
5: Нормальный айфон.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

Открывайте глаза, ребят! Откупоривайте ваши уши так, словно праздник каждый день. Неудивительно, что сегодня понедельник, день больших начал. Добро пожаловать! Новая рабочая неделя с хрустящей корочкой, покрытая вот этим, знаете, специальным упаковочным полиэтиленом, который берешь пальцами, пузырик сжимаешь, он такой лопается и приятно сразу. Отступает весь кортизол, который мы с вами наработали за эти выходные. Понедельник, друзья, время новых свершений. Добро пожаловать на ТОП-радио. Если вы сомневались, то на правах голоса из радиоприемника вы прямо сейчас услышите манифест. Внимание, готовы? Готовы? Сейчас будет. У тебя все получится. Кем бы ты ни был, профессиональным спортсменом, видеоблогером, а может быть, ты даже просто бездельник. Все равно мы тебя уважаем, любим. Добро пожаловать в самый лучший день недели. Понедельник, время новых начал. Let's go!

0: Пожалуйста, друзья, не забывайте думать о себе как можно больше. Сегодня день эгоиста. Если вы не знали, возможно, уже неоднократно вам говорили об этом. Думайте о себе, друзья. Особенно такая красивая погода на улице. Хочется быть частью этой прекрасной экологии. Многие уже успели отобедать. Но если мы совместим одно с другим, то у меня есть очень хороший совет. Мойте перед едой овощи и фрукты. Мойте консервные банки, если вы тунца себе заказали. Или, может, вы готовите сами. Но если вам срочно нужно похудеть перед летним сезоном, то можете не мыть. Но мы вам этого не советовали. Добро пожаловать! Let's go, друзья! Понедельник – самый лучший день недели!
1: Lai laima dāvināšana smirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos! Laima.
2: Laime ir tepat.
3: Jā, pārti!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tā vētrī grupa Dr. Klon priglašājot.
7: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
6: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
8: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Топ-кадр кинорубрика.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Дневная порция музыкального вдохновения.
7: Дневная

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 11 мая, в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей стране составит 15-18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

открываешь Википедию, вводишь крутая танцевальная музыка и видишь портрет Армина Ван Бюрена. Маэстро, дамы и господа. А у нас-то каждый в своем ремесле большой мастак. Сегодня понедельник, начало рабочей недели и целый пятидневный слот для того, чтобы создать нечто крутое.

0: находимся в моменте, друзья. Самое потрясающее, что может произойти, это если мы сейчас с вами через радиодинамики, я с одной, вы с другой стороны, возьмем вот так вот ладошками, прикладемся друг к другу и почувствуем, ой, эндорфин потек. Топ-радио, что может быть лучше?
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная

Верните мне мой 2007. Как приятно, что эта музыка остается с нами, правда? Не знаю, как вы, а я, по-моему, под эту песню первый раз поцеловался. Ну, я имею в виду с другим человеком.

0: выиграла. Точнее, конечно же, выиграла.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
5: Šovasar Rīgas skanēs

0: servis tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Мы ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
5: А так это не считается,
4: потому что
5: это не разрушил
4: телефон.
5: Свою легенду. Это
4: нет.
5: Вообще не считается за телефон.
4: Нет.
5: Это не телефон.
4: В смысле телефон?
5: Это не телефон.
4: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем
5: прикусишь. Диско пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
4: Телефон, телефон, Наташа.
5: Твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
4: Нормальный айфон.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

лет Дженнифер Лопес, кто-нибудь знает? Выглядит максимум на 30. Ей, кстати, нелегко живется. Вчера в интернете видел, как многотысячная толпа скандила «Дженнифер, Дженнифер!» А она стоит, ручки разбросила в разные стороны, раскинула, как, ну, Иисусик такой. И у нее, вы не поверите, по манжету красивого нарядного платья ползет большой, красивый, усатый кузнечик. Сейчас лето будет, и вы сможете проверить то, что я сейчас скажу. Это достаточно тяжелый кейс в вашей артистической карьере, когда вся на вас публика смотрит. 10, 20, 30 тысяч человек. А у вас по манжету кузнечик. И вот он заползает на шею к Дженнифер Лопес, а у нее, она даже веком не повела,

Слушайте радио, слушайте. Здоровую пищу кушайте. А хорошо в новом часе. Примерно как в предыдущем, только на час позже, а стало быть ближе к окончанию рабочего дня, ребята. Топ-радио играет в ваших колоночках. Это здорово и прекрасно, как пели самые лучшие теноры, бас, альт, сопрано. Посмотрите, сколько вокруг прекрасных артистов. В этом часе мы тоже услышим талантливых людей. Будет такая музыка, знаешь, слушая которую хочется, ну, во-первых, творить крутые вещи. Во-вторых, позвонить наконец-то тем, кого любишь, но давненько не звонил. Кстати, попробуйте прямо сейчас задуматься о том, чтобы вечером, когда закончатся все дела понедельничные, взять и написать кому-то, кого вы по-настоящему любите.

0: распланы. Новая неделя же наступила. Может быть, вы даже наконец-то начнете бегать по утрам. А может быть, вы будете бегать до универсама для того, чтобы приобрести качественные товары и подарить их тем, кого действительно... Покупайте только самые качественные товары. Веселимся, друзья. Понедельник, многие говорят, лучший день недели.
1: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam cāļa krūtiņas filejas rimī 6,39 eiro kilogramā. Holandes sirs smiltene 6,99 eiro kilogramā. Ribiņas Rīgas miesnieks divi veidi 900 grami 7,99 eiro. Rimī.
2: Vai mini? Ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Репу гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Каветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90 20 39 99. Ищи красные носы в магазинах Риме.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 11 мая, в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит 15-18 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Леди Гага и сеньор Гаген отправляются в Гагры. У них идиллия, друзья. Вот и неделя тоже сдвинулась с места и стремится к своему завершению. Мы вам от всей души

песню, а смотреть на певицу еще приятнее. Поверьте мне, а еще лучше проверьте. Но это потом. Сейчас у нас пока что начинается самая интересная часть дня. Я про эту песню в Ютубе смотрел ролик. Оказывается, ее на коленке сделали. Просто знающий и умелый парень взял ноутбук, накидал одну музыку, другую положил. Они как-то резко между собой поженились. Оказалось, что неплохая аранжировочка. Осталось просто сделать реальностью задуманное. Запела певица, вот тебе и хит получается. Все очень просто. Иногда так и получается. Давайте настроимся на то, что все хорошие вещи в жизни будут происходить легко, ненапряжно и так же круто.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Майя дишпиркуми, вейкалос курши. Дарза мебелем и нуюмем, атлайдес лидж 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.

времени года. Сегодня какое число? Мая — это уже 11-й день. Сколько всего успели? Выходные. Хочется верить в то, что вы здорово их провели. Потому что выходные — очень скоротечная субстанция, согласитесь. Вот только ты в пятницу почувствовал воздух свободы, а уже понедельник, уже и здравствуйте. Но мы любим это чувство, потому что оно никогда не повторяется. Многие люди говорят, доживем до понедельника, а потом выясняется, что нужно еще до вторника, среды, немножко даже четверга, и все это время мы немного обесцениваем то, что происходит. Мы забываем о том, что каждый человек — это, во-первых, шедевр природы, а во-вторых, все, что он делает, это круто. С какой стороны ни посмотри. Ну, конечно, есть не самые лучшие стороны, но если бы у нас не было теней, то солнце все бы к чертям собачьим сожгло, друзья. Берегите себя, это очень важно. У нас топ-радио в эфире. Для вас работают самые лучшие радиоприемники, возможно, даже японского производства. Let's go!

0: хорошо начал рабочую неделю, чувствуешь себя немного народным чемпионом. Чувствуешь, что удалось сделать что-то такое замечательное, о чем потом не стыдно будет и в эфире рассказать. Правильно, Демьян?
1: Конечно, конечно. Ты уже столько хороших дел сделал за сегодня, разогрел мне вообще слушателей. Вечерний супер-драйв, я думаю, сегодня будет.
0: Я в это верю. Я очень рад, что мы с тобой в эфире встретились. Демьян, дружище, как ты себя чувствуешь?
1: Прекрасно.
0: Солнце... Ты был в спортзале?

0: будет руководить эфиром уже в следующем часе. Давайте Демьяна встречать, обнимать и даже, наверное, целовать.
1: А Никите мы говорим огромное спасибо.
0: Братское сердце.
1: Да, хорошего вечера. Увидимся в вечернем драйве.
0: Let's go.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

волнах топ-радио и на волнах вечернего драйва. Мы продолжим два часа с вами. Я Артем Демьяненко. Зайдем с козырей, с Локо-Локо, который опять пробрался на первое место. Можно сказать, подпрыгнул со второго на первое.

посмотрим, сколько недель удастся ему топтаться на пьедестале, а может быть и быть финалистом. Сколько он сможет удержать эту позицию. Топрадио.лв, раздел ТОП-20. Голосуйте, новая неделя и новая ТОП-20. Едем дальше.

0: servis tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Среда начинается с правильной остановки.
2: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: Автостопом.
3: Включи среду на полную мощность.
4: Топ-кадр кинорубрика.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
1: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
1: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в Топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летняя.

0: Lights Off, но рано еще уходить в темноту. Да, день наш световой увеличивается, и так будет до самого лига. Сегодня закат в Риге аж к половине десятому только, так что используйте эти прекрасные весенние вечера. Ваня Дмитриенко, «Шелк».
1: Вижу тебя глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

Возможно, все повторится вновь. Это точно понедельник опять у нас. Как прошли ваши выходные? По понедельникам я вас спрашиваю. 2-5-0-37, если есть актуальная дорожная информация. 2-5-0-37, тот же самый WhatsApp. Саши, on your mind, что у вас на уме в этот понедельник?

0: Мне так нравится, когда нас поддерживают, когда нам передают вот такие солнечные приветы.
1: Чтобы ты никогда не болел.
0: Спасибо. Спасибо за приветы. 2-5-0-37. Вы также можете присылать свои голосовые сообщения. Не длинные и не очень короткие, лаконичные. Как прошли выходные? Как ваш понедельник? У нас Максима, Инна, Dream Out Loud. Новиночка.

0: мне кажется, с приходом весны и приходом, ну, почти лета уже просыпается не только природа, но и артисты. Прекрасная новиночка, и я так считаю, и на Matoma Dream Out Loud. Немного о погоде на этот вечер.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Радио погоде этим вечером в Латвии. Переменная облачность, южный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 11 до 14 градусов. Латгале 8-12, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха этим вечером от 12, местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. We'll be right back.

17:38 на часах. Санька, не переживай за ламинат. Все наладится. Мне кажется, материальные вещи точно за них чего переживать. Что там с ламинатом случилось? Мне уже любопытно. Вспух, надулся, не так уложили его. 2:05 на 7:37. А как проходит ваш понедельник? Что интересного было на выходных? Поделитесь. Tears dry tonight. Все слезы высохнут этим вечером. Даже если вы немного поплачете из-за ламината. Что же с ним там произошло? Тем, кто делает ремонт, отдельный привет. Он рано или поздно закончится. И потом начнется новый.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Новый фреш-бургер от McDonald's. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
2: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. И синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, чьи.

0: 21 наш час вечернего драйва практически гон-гон-гон. Осталось лишь у нас немножечко дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Муксала, от Лайва до Муксальского круга, также Бикерник от Ерицу до Улбракас, на Густва, Земгалагатва от Гауэс до Бривибас, также бульвар Калпака от Элизабетес до Валдемара, Краста от Пурвиша до железнодорожного моста и на Бривибас от Шмерли до Вангажу пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

сингла «I Can Wait» новый час на Топ-радио. С вами я, Артем Демьянко. Вечерний драйв. У нас тут сразу привет Роланду и дорожная информация. Сегодня пробок меньше, чем обычно. Интересно, с чем это связано? Если

кто уже на свободу вырывается этим вечером, у кого рабочий день, первый до шести. Ева Польна на свободу вместе с вами. 25037, наш WhatsApp. Вижу уже здесь поздравления, обязательно поздравляю.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Мы ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
7: А так это не считается, потому что он радиотелефон. Ты не разрушил свою легенду, это нет. Вообще не считается за телефон.
6: Нет.
7: Это не телефон.
6: В смысле телефон?
7: Это не телефон.
6: Даже то, что диском ты пальцем, я думаю, хорошо, что пальцем
7: прокусил. Диско пальцем, это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
6: Телефон, Наташа.
7: Вот, твоя легенда еще не разрушена. Нет, нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
6: Нормальный айфон.
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом Сталмец, давай.
10: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
11: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
10: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
12: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
13: Место номер 6.

0: Азизам немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Улица Бикернекова, Терец, Долбрака. Движение затруднено. Также на Бривибас от Вангаж до Силцема. На Густава, Замглагатова, Терец, до Бривибас. Улица Золотудес от Грамс до

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Немного Гудини, а после рекламы нас ждет Nathan Day, Фэби Флинн, Hold On. Также запустим стрелы в этот понедельник. Маркл Тос Чайкина. И поднимемся еще выше. Get Higher от Exact. Сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances.

0: sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициз АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициз АБЦ.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредитной информации.

0: все чаще и чаще мы себе будем говорить «I don't wanna go home tonight», ведь погода хорошая, весна, далее лето. Завтра, кстати, немного дождей. Немного подробнее о погоде на завтра.
1: Прогноз погоды представляет «Арсенал ЛВ». Надежно в любую погоду.
0: Завтра преимущественно пасмурная погода. В первой половине дня осадки на территории Курзамы, а далее в центральной части страны и чуть меньше в восточной части страны ожидаются осадки. Юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 10 местами до 16 градусов. Латгал 18-19. Земгал, видимо, также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 16 до 19 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Ну а закончим мы этот час вместе с Leto, Lucala и Lottery. Всем спасибо за компанию, отличного вечера и до завтра. Пока.